Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Dance Radio.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
1: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: знают ассоциативно, что такое 3 сентября.
1: Это Михаил Шуфутинский.
0: Мне
1: а у нас будет
0: надоело.
1: Какое-то стоп-слово? Ну, тебя же раздражает эта песня почему-то.
0: Не, песня классная, песня отличная.
1: А что тебя
0: исполнитель
1: раздражает
0: крутой.
1: Тогда?
0: Вот что из-за всяких углов вот это вот начинает сыпаться.
1: Так вот, давай придумаем стоп-слово, потому что кто-нибудь сейчас напишет везде.
0: Календула.
1: Хорошо.
0: Созвучно с календарем.
1: Если мы говорим календула в течение этого эфира, значит, кто-то обязательно упомянул из утюга.
0: Да, да. Еще день винограда сегодня. Почему его так активно не празднуют? Замечательный праздник. Все вы любите виноград.
1: Но есть интереснее праздник. День рождения бюстгальтера. Ой, сейчас пацаны-старшеклассники в школе прикалываются и учат расстегивать это одной рукой.
2: А что там учиться? Пробовать надо сразу же на практике.
1: Конечно, пробовать.
0: Не думать надо делать. Праздник бальзаковского возраста сегодня. Бальзаковский это какой?
1: Это какой вот, да.
2: Это за 30 уже.
0: Да.
2: Где-то так.
1: Подожди, дай посмотрю, мы перекатились туда.
0: Так, день открытия новых дверей еще. У нас такой вот есть.
2: Еще и новых.
0: Только новых.
2: То есть люди, получается, школьники не попадут в классы, потому что там двери старые.
1: Это женщина от 30 до 40.
0: Это просто женщина. Что важно.
1: Это бальзаковский возраст. Источником термина стал роман французского писателя Оноре де Бальзака «30-летняя женщина». Так называется.
0: Ну все, теперь мы точно знаем. День сорвавшихся с резьбы сегодня. Интересный праздник.
1: Шнобелевская премия. Сегодня день.
0: Нобели. День кормления голубей также еще. День открытия уникальности ДНК. Кстати, вот хороший научный праздник, кстати.
1: Мне кажется, надо премии свои глупые выдавать. Шнобелевская премия, там же прикольные кандидаты.
0: Давайте с утра.
1: С утра. Вот я себе выдаю премию за
0: красивые очи, например, у кого-то. Взглянул-то себе с утра в утро и такой, ой, как я проснулся с какими свежими очами сегодня. Премия за красивые очи.
2: Если ты не увидел свои очи, значит, премию за то, что, в принципе, встал.
0: За хорошо, что потусил вчера.
2: Да.
0: Вот так вот. Так премию себе и выдаем в голосовых чат мобильного приложения Рекорда. Мы ждем, скоро будем их включать. Вейкаперы, погнали.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 3 сентября и прямо сейчас.
2: Он и ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?
3: Тельцы, вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить.
1: Близнецы, вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы.
2: Раки, забудьте на сегодняшний день о радостях жизни.
3: Львы, сегодня лучше действовать сообща.
1: Девы, рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс.
2: А весы, сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут.
3: Скорпионы, нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с незаинтересованным человеком.
1: Стрельцы, вы же сегодня вряд ли добьетесь признания.
2: Козероги, сегодня как раз тот день, про который вы впоследствии скажете, не было бы счастья, да несчастье помогло.
3: Водолеи, сегодня вы будете неоценимым помощником для людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации.
1: Рыбы, если вдруг вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Всем хорошего дня, друзья.

Marvelous.

0: ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня премии себе выдаем. За что вы себе премию дадите? Запишите нам голосовым просто, а мы поставим это в прямой эфир. Пока к новостям. Пост завирусился в сети один очень интересный. Иностранец удивился ценнику макарон в российских магазинах. Если что, стоили они 299 рублей.
1: Но есть же и дешевле.
2: Так и я удивился уже.
0: Но, да, ему объяснили, говорят, дружище, это не евро. Он такой, не евро, такие всего 3 евро приблизительно. И тогда уже ценнику удивились русские. Такие, в смысле 299 рублей за макароны? Что, с ума сошли, что ли? В общем, вот так вот люди начали обсуждать макароны и их изделия в сети. Никто остался. Ценник один, по сути-то, а недовольны все.
2: Ну, у них, понятно, там, может быть, дорогие такие изделия. Но у нас-то откуда 3 сотки? Это еще, наверное, по акции стоят макарошки.
1: Недавно покупала, что там 110 рублей.
2: Что-то да такое. 110 тоже много за макароны.
1: Может, там ручная какая-нибудь работа прям?
2: Ну, нет.
1: Каждую же макаронину слепили?
0: Это барилла. Зачем, о чем вы говорите? Как это ручная работа?
2: Конечно. Там все штампуется на фабрике.
0: А вы знаете, что я никогда не ем макароны этой марки?
1: Почему?
0: Вот именно это я никогда не ем.
1: Есть причина.
0: Потому что когда они когда-то они в Европе поддержали тогда очень популярное движение.
1: Серьезно?
0: Да, и сказали, говорит, вот мы за вот это все. Никто этого не сделал, кроме вот этих ребят.
1: Никто, кроме тебя, не сделал.
2: Получается, тестомесы они те
0: еще, тестомесы еще те. Я говорю, давайте-ка, пока.
2: Надо прийти домой, все выбросить, если есть.
0: Были пару случаев, когда никаких других макаронов не было. Только эти, я мимо проходил, макарон не ел, картошку ел.
2: Слушай, ну там заметно, у них в этих, в перьях отверстия побольше, и спагетти более вялые.
0: Ну, все.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, такая возможность обсуждалась. Саммит запланирован на 18 и 19 ноября. Германия решила закрыть российское генконсульство в Бонне с 18 сентября. Также Берлин закроет русский дом и вызовет российского посла. В немецком МВД заявили, что меры связаны с попыткой атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига, ответственность за которую Германия возложила на Россию. В МИД России пообещали ответить на эти шаги. ВТБ запустил оплату по QR-коду для россиян в Индонезии и на Филиппинах. Ранее такая возможность появилась во Вьетнаме, Египте, Киргизии, Таджикистане, Китае, Аргентине, Бразилии и Таиланде. В банке заявили, что оплата через ВТБ онлайн работает так же надежно, как и в России. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что за нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь.
7: Подробности на авито.ру. 12+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Премии себе раздаем в прямом эфире прямо сейчас. Сегодня день Шнобелевской премии у нас. Мы решили, почему бы нам этого не сделать в прямом эфире. Вот с Юлии мы сейчас и начнем.
3: Доброе утро, вейкаперы.
2: Привет.
3: А мне можно выдать премию «Косяк года». Не знаю, но само так получается.
2: «Косяк» не рассказала, кстати. Просто так, вот, знаете.
4: Так, может, она дверями занимается. Убираешь косяки.
2: Может быть. Максим.
5: Эй, доброе утро, вейкаперы.
2: Эй.
5: Доброе утро, страна. Я бы себе выдал премию за то, что сделал школу в Новоселово Красноярского края. Я думаю, начальник это услышит. Ну и напоследочек прикол.
2: Прикол там про календулу, в общем. Чтоб вы знали.
4: Он так сказал, что начальник его послал сделать магазин, а он сделал школу. Говорит, вот, надеюсь, услышит.
2: Молодец, детишки пошли в новые классы, в новую школу. Ну, лучший. Ленуська.
6: Доброе утро. Мне, пожалуйста, Нобелевскую премию за суетологию и за беспокойные ноги.
4: Беспокойные
2: ноги. Сейчас обеспокоились тут фетишисты такие, что?
4: Сидит.
2: Беспокойные ноги.
4: Она где-то сидит на работе, и ноги такие, пс.
7: Пойдем в кафетерий.
2: Алешенька, сынок.
8: Доброе утро, ребят. А у меня премия за божественный чих. Ну, потому что я чихаю, как боженька. Знаете, так громко, и мне говорят, не будь здоров, а так, о, господи.
2: В общественном транспорте особенно это пугает обычно, когда кто-то вот, о, господи, начинается.
4: Если это со стороны водителя, то вообще страшно.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: про кино самое время проговорить.
1: Да, давайте немножечко поделюсь, что советую посмотреть. Значит, с конца августа у нас на одной из платформ выходит сериал «Большая фарма». Это наш российский сериал про двух ученых, которые изобретают лекарство, которое способно вылечить вообще любую болячку и даже рак. И все это как раз про как будто бы взаимоотношения, про рынок с хорошими актерами. Там можно увидеть и Светлану Ходченкову, и Игоря Гордина, кто еще? Горошко, Наталья Бардо. Это фамилия, если что.
0: Оливье, что ли? Собираем какой-то.
1: Прекрасный, кстати, актер. В общем, на самом деле интересный замут.
2: А я думал, он зеленый.
1: Если вы смотрели такие сериалы, как «Метод», «Хрустальный» и «Нулевой пациент», а я смотрела эти сериалы, это как раз сценарист, который написал «Большую фарму». В общем, интересный замут. Единственное, это не основано на реальных событиях, но, в принципе, правда, вот еще не все серии вышли, сегодня, по-моему, седьмая или какая-то. В общем, можно начать смотреть. А если фильм на вечерок, хочу посоветовать вам фильм «Приглашение». «Приглашение» 2026 года, «The Invite». Там снялся Сет Роган, который главную роль и исполнил в сериале «Киностудия».
2: Угу.
1: «Киностудия», кстати, если не смотрели сериал, отличнейший просто. Там есть серии очень сильные. А там в «Киностудии» Сет Роган, кстати, режиссером является и актером. В общем, «Приглашение» — это фильм на вечер, полнометражный, когда супруги принимают в гостях сексуально раскрепощенных соседей. В хорошем переводе там неплохой юмор.
2: Слушай, ну это каждая пятница у кого-то.
1: Это да, поэтому можно как раз немножко посмотреть в четверг и в пятницу будь готовым.
2: Ту, слабаки, смотрите как надо и свое видео выкатить.
0: Кстати, фактик про «Большую фарму». Фармацевты жалуются в
1: на
0: различных соцсетях. На люминовид там какой-то есть препарат, та самая
1: подожди,
0: таблетка.
1: Это как раз вот в сериале
0: вот,
1: его так
0: и люди
1: назвали.
0: Приходят и спрашивают эту таблетку. Они говорят, не существует. Ребята, вы с ума сошли, что ли? И фармацевты говорят, что каждый второй заходит и узнает.
1: Пересмотрели сериал?
0: Да, да. Ребята, не существует этого.
1: Это выдуманная история.
0: Это не та история, поэтому не спрашивайте ее даже в аптеке.
3: На рекорде.

0: Маргарита, Стас, Рыжая.
1: И 8 утра в Петербурге по московскому времени.
2: И в этом часе обязательно сыграем с вами. Готовьте приложение «Радио Рекорд».
1: Counter-Strike и Dota 2 появятся в школах. Идея нашла поддержку в Госдуме. Наконец-то. Киберспорт хотят сделать факультативом для развития детей. Опять же, президент Федерации киберспорта подтвердил, что отдельные уроки прорабатываются на ВЭФ.
2: Круто.
1: ВЭФ — это аббревиатура.
3: Так, записывайте домашнее задание. 4 хедшота с иглом. Ну и на ножи кого-то надо посадить.
1: Как пройти на Б? Рассказываем эссе на тему, как заложить бомбу на Б.
3: Так, в каких случаях не стоит трогать? Давай, Иванов, отвечай. Ну, когда то там снайпер. Понятно.
4: Извините, пожалуйста, я вчера не могла поиграть. У меня свет выключили, электричества не было.
1: Держим мид за пунша. Все. Это важно. Вот домашнее задание. Про спорт давайте вообще, в принципе, поговорим. Каким видом спорта занимались, занимаетесь, может быть, и каких успехов достигли. Вот такая у нас история на ближайшие 2 часа.
3: Спасибо, до свидания.
1: Ты же качалку хочешь, у нас есть такой вариант.
3: Иногда.
1: Кстати. У нас есть гимнастика, кстати, мало ли.
4: Хоккей. Я танец считаю своим спортом, мне интереснее.
1: Кстати, кстати.
4: Для тела полезно, я считаю.
1: Давайте танцы, пилоны, полотна, все вот это соединяем.
4: Бокс, соскучилась по боксу, опять хочу бокс. Перчатки лежат в багажнике.
1: На подел, если вы этот ходите.
4: А почему падл? Ты подел называешь?
3: Подел или падл?
1: Да потому что это отстой.
2: Он просто как теннисист не считает это вообще видом спорта.
1: На самом деле
2: все теннисисты не уважают, по-моему.
1: Это нормальная история, потому что ракетка от пинг-понга, а правила какие-то взяты с большого тенниса. Это вообще
3: там
1: это
3: даже не как от пинг-понга, там вообще как-то дырявая.
2: Никит, подожди, а можно посоветовать? Смотри, мы смотрели аренду, грубо говоря, кортов, и там очень большой разброс, типа, падал, сколько стоит. И есть какие-то квадратные ракетки, как это называется? Он где-то в 3 раза дешевле. Подумал, какая разница? Пойдем, может, пойти подешевле квадратными поиграть.
1: Это падал, делайте, что хотите. Это, в принципе, такой вид спорта.
2: Нет, с квадратными как-то по-другому называется, я не помню.
1: Падл 2, я не знаю, падл версия 2.0. Как они это назвали еще?
3: Ну, в общем, не спорт, а еще падл.
2: Я лучше теннис.
1: В Китае вообще хоккей изобрели под водой. Ну, как бы, все это вирусится непонятно куда.
4: Доказано, по-моему, что теннис очень полезен для здоровья.
1: Вот именно, но не падл. Запомните, каким видом спорта вы занимались, занимаетесь, каких успехов достигли. Давайте все вспоминаем и пишем нам в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
0: На Рекорде.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Мы про спорт разговариваем и вместе с вами обсуждаем, каким видом спорта занимались, занимаетесь, каких результатов достигли, что же там у вас. Давайте подтягиваться по спорту, кто им не занимается.
3: Мне кажется, основные достижения у людей в школе, когда родители еще заставляют заниматься спортом. Но есть исключения.
2: Про это мы тоже, кстати, говорим. Но ПКК побеждает литербол. Мы добавили специально для вас, чтобы вы не писали это в сообщении.
3: А в детстве занималась баскетболом уже во взрослой жизни. Пол-дэнс, экзот и фитнес. Выбрала второй вариант. Так влюбилась, что прошла обучение и сдала экзамен на тренера фитнес-зала.
2: Экзот. Что такое экзот?
4: Ну, это танцы.
3: Пол есть. Пол-экзот, пол-фит. Пол-фит — это трюки и элементы больше на пилоне, а пол-экзот — это как раз сочетание танца на пилоне с элементами.
2: А, то есть то, что, с чем можно заработать уже, да,
3: вот
2: по идее?
3: Я на пол-экзот, грубо говоря, хожу.
2: Это то, чем можно заработать, мало ли что. Я правильно понимаю? Мне вот так лучше разделять.
3: Это женский фитнес.
2: Женский фитнес. Как вы называете женский фитнес?
4: А есть там специальные кармашки?
3: Какие?
4: На труликах. Для мелочи.
2: Ни у кого нет.
3: У тебя QR-код на кеблах.
4: Нормально.
2: Так, доброе утречко. Я бегом занимаюсь 4-й год. Отлично бодрит, рассказывает нам Елена. Кстати, бегают очень многие. Очень. У нас же бег проходил недавно, да? Там.
3: У нас был рейв-забег на день рождения рекорда. И еще планируется.
2: Да, совсем скоро, кстати, в Питере будет. Приезжайте на наш рейв-забег. Скоро скажем, когда. Второй разряд по гириуму спорту. Михаил написал. Гири, вот эта история. Я вижу, как мужики эти подбрасывают, ловят. Это просто, конечно.
4: Кому подбрасывают?
2: Кому-то что-то подбрасывают, там ловят.
3: Татьяна пишет, меня на работе записали на соревнования по плаванию, и я вчера первое место заняла. Хотя этим видом спорта вообще не занимаюсь. Но была удивлена, какая я умничка. А там было с кем посоперничать. Начальник рад до безумия.
4: Остальные, говорю, пришли покупаться. Куда она плывет? Ну и ладно.
3: Начальник рад до безумия, потому что в купальнике тебя увидел.
2: Светлана рассказывает, когда-то очень давно занималась профессионально лыжным спортом. Потом повзрослела и ушла из большого спорта. А вот такая история.
3: Так, значит, я занимаюсь видом спорта BMX. 3 раза по области брал первое место. Я из Казахстана, мне 30, 17 лет.
2: Хорош, BMX.
3: Занимаюсь этим.
2: Очень сложная история. По скейтбордингу еще есть кто-то?
3: А что это?
2: BMX это велосипед.
4: Велосипеды.
2: Да, специально.
4: Трюки на них делают.
2: А если мы правильно расшифровали сейчас BMX, да, там, может быть, какая-то еще есть более широкая расшифровка.
4: Представляешь, это экстремальные шахматы.
2: Может быть. Легкой атлетикой 8 лет, КМС на 100-метровку у Елены.
4: Ого!
2: Девчонки у нас какие бодрые вообще. Вован боксом. Уже любительский. И сына учу маленького сейчас.
3: А, спортивная ходьба. В скобках, во сне.
4: Нормально.
3: А парашютным и трубными видами спорта?
2: Всему понемногу, Евгений пишет. Волейбол, баскетбол, дзюдо, бокс, тренажерка. Старшему сыну дзюдо понравилось. Занял место по Калуге и стало интересно. Бросил, говорит, ну что ж такое.
3: Занимался футболом, из достижений не взяли в армию за травм, ну и не чувствую холода ногами. А в остальном одни проблемы. Спорт явно был не про здоровье. Отныне только литербол.
2: Каким видом спорта вы занимались? Занимаетесь? Пишите в чат мобильного приложения «Рекорд» и наша соцсеть.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
5: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
6: Да зуб болит.
7: А доктор тебе говорил, придется удалять.
6: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
7: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
5: Дима, едем в Приму.
8: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
11: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
10: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
11: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
10: Ну да, Ситилинк проверенный.
11: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
10: Вот так Ситилинк.
12: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
13: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
14: Сделайте глубокий вдох
1: Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
14: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: А теперь можно написать игра в чат мобильного приложения Рекорда, чтобы оказаться в прямом эфире. А мы случайным образом выберем кого-то из вас. Вы пишите. Друзья, ждем. Пока обсуждаем, каким видом спорта занимались, занимаетесь и какие успехи у вас в этом во всем.
3: Вятский Лапоть пишет. Футбол, хоккей, баскетбол и профессиональный гонщик Гран-туризма. Ну, конечно же, на ПК.
2: Профессиональные гонщики Гран-туризма нас много. Объединяемся. Андрей Кош, 73, участие в соревнованиях водителей, погрузчика считается спортом, конечно. Если да, то я активный участник данных соревнований и дважды серебряный призер ПФО. Вот как.
3: А Михаил в молодости занимался волейболом, неоднократно становился чемпионом Латвии, позже переехал на Кипр и пару раз стал чемпионом Пафоса по дартсу.
2: Вот Андрей правильным вопросом задался. Уточните, говорит, а как зовут игроков этого мероприятия, который падал? Подлисты, падлы, подельщики.
3: Подельщики.
2: Да-да, как хочешь называй, они сами еще не придумали.
4: Падломены.
2: Типа того. Так, хожу в зал, катаюсь, пока не качала ничего, Анна рассказывает. Уже отлично.
3: Так, в моем прошлом плавание, пишет Ленуська, ничего не добилась, просто обгоняю парней в басике. Сейчас хожу в тренажерный, добилась хорошей физической формы и отличной выносливости.
2: Ничего себе, Дмитрий, играю в футбол американский, удалось принять участие в чемпионате страны. Вау, кстати, почему-то не популярен этот вид спорта у нас, хотя очень зрелищный.
4: У нас регби популярно.
2: Ну, это же практически одно и то же.
4: Ну, очень похоже, просто в американском футболе более разрешенные там какие-то силовые приемы, да, и у них защиты больше.
2: Небольшое различие от правил.
3: От Ирины, с детства с мальчишками гоняли в футбол. И вот в 39 лет я решила возобновить занятия футболом и играю в футбольной лиге в любительский футбол для девушек. Привет моей команде Рокада и моему тренеру Максиму и Елизавете.
4: Я подумал, что она сейчас скажет. В детстве с мальчишками гоняли в футбол, вот решила возобновить, гоняю с мальчишками.
2: Я люблю наблюдать за женским футболом. Александр, советское детство, бесплатные секции все, перепробовал фехтование. Фехтование, вот
3: да,
2: это классно.
3: А у нас самбо. Предмет был в актерском вузе, фехтование.
2: Самбо, футбол, бокс, рукопашка, вольная борьба. На борьбе дольше занимался. Там и кроссы бегали, и в теннис играли. Четенько было, говорит, вообще.
4: Фехтование. Еще фейхование, это фейхуа собираешь.
3: А я занимаюсь приседанием, постоянно дома приседаю, подбираю с пола всякие вещи и мусор.
2: Тоже неплохо, тоже какой-то.
3: Тоже спорт.
2: Актив. Причем, каким видом спорта вы занимались, занимаетесь и в каких успехов достигли? Давайте хвастаемся в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы
1: на Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия решительно отвергла обвинения Германии в причастности к инциденту в аэропорту Лейпцига. В МИД России назвали их надуманными и заявили, что действия Берлина получат жесткий ответ. В Москве также раскритиковали решение Германии закрыть российское генконсульство в Бонне и Российский дом науки и культуры в Берлине, назвав это очередным шагом к разрушению двухсторонних отношений. Владимир Путин заявил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что закон о начале процедуры вступления страны в Евросоюз фактически означает выход Армении из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо. Пашинян ответил, что Ереван не заявлял о выходе из ЕАЭС и не нарушал обязательств перед организацией и Россией. Минцифра обсуждает возможность дать ИИ-ассистенту Алиса AI расширенные права на предустановку ввозимых в Россию мобильных устройств, включая доступ к другим приложениям пользователя. Ведомство считает, что это позволит создать равные условия для отечественных ИИ-технологий. Эксперты при этом предупредили, что такие меры могут привести к монополизации рынка одним участникам. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика! Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Санкт-Петербург, 12. Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: В «Ленте». Топ покупок месяца.
23: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
22: А Moda C5. Добавить стиля.
23: JQ J7. Впечатлить друзей.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: секунданты.
1: Играем прямо сейчас под вот этот трек и бит. И на связи с нами, кстати, Елена. Лен, привет.
2: Привет.
1: Привет, Леночка. Из какого ты города?
2: Подольск, Московская область.
1: Вау, ничего себе. Какая ты спортсменка у нас? Чем занимаешься? Либо занималась, расскажи.
2: Я очень ленивый человек, но сын у меня занимается танцами, если это можно назвать спортом.
1: Танцы? Можно.
3: Конечно.
4: Есть же спортивные танцы.
1: Круто. У нас игрушка-секунданты. Мы сейчас тебя отправим в какую-то ситуацию, дадим букву, и тебе нужно на эту букву взять с собой 5 предметов. И все это успеть за минуту. И предметы должны подходить под эту ситуацию. Вот что важно. Правила понятны?
2: Понятно.
1: Итак, куда отправлять?
4: Ну, мы бы хотели тебя отправить на падл новый, современный. Но, чтобы не бесить Никитку, отправим тебя на теннис, на занятия по теннису.
1: Тут хорошо.
4: Ты идешь на теннисный корт с привлекательным молодым человечком на свидание поиграть. Что ты возьмешь с собой, на какую букву?
1: Буква Р.
4: Буква Р.
1: Идем на теннис, и минута начинается, Лен, для тебя прямо сейчас. Что берешь?
2: Ракетку.
1: Конечно.
4: Ну, хорошо.
2: Ручку записывать очки.
1: Конечно.
2: Рукава, как-то, чтобы...
1: Рукава.
4: Рукава.
1: Вообще, не на пульснике называется. Рукава.
4: Рукава мимо, давай думай еще.
2: Ребус, чтобы перекусить потом.
4: Хорошо. Отличный перекус. Еще два.
2: Рыбу.
4: Рыбу.
1: Полезно.
4: И?
3: Куда это все положишь?
2: Ромашку. Победителю подарю.
1: Ромашку.
4: Победителя. Ну, нормально.
1: Да, ну, подходит. Вроде все. Ромашку
4: заодно
1: подарим победителю.
3: Слушайте,
4: любит.
3: Пока смущает только ракетка.
4: Почему?
3: Потому что при таком банкете репа и рыба, я не знаю, что там
1: неизвестно
3: делать.
1: Неизвестно, что будет. Да, Лен, да. Мы тебя поздравляем. Приз твой. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Ой, передаю привет всей своей семье и всем слушателям Радио Рекорд.
1: Круто, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире. Видите, как просто. И забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега». Стильно. На углу. Ленина, 32.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Вейкаперы. А мы про спорт разговариваем, и конкретно каким видом вы занимались, занимаетесь, какие достижения у вас есть в этом виде спорта, давайте-ка.
1: А вы хвастаетесь, и вы молодцы.
0: Спортсмены, оказывается, все. Хоть литр бола побеждает.
1: И приседания с пола тоже учитываем. Все учитываем. А пресс качать на кровати полезно?
0: Полезно, конечно.
2: На кровати, а как? Там же мягко.
1: Ну, просто у тебя он меньше напрягается, чем на полу. Но это же тоже спорт.
2: Да тоже норм, да.
0: Кристина пишет, занималась бальными танцами, но получила травму. Пришлось уйти из танца, ну, бывает. Имея триатлон, я чемпион по исполнению по пьяни, Энду написал, люди аплодируют стоя. Такая история классная.
1: Так, я жил в деревне, секции у нас не было, зато мы поставили турник в месте, где встречали вечера. Приходили туда очень задолго, до вот этой тусовки, чтобы на нем позаниматься, а после него всем маленьким поселком собирались на волейболе в лесу. Было здорово, не профи, но эмоций было просто полно.
0: У Александра вот это он совмещает приятное с полезным. Сейчас ходьба по продуктовым магазинам в поисках, где подешевле. И ходьба, и подешевле.
2: О, это много ходить приходится.
0: Конечно, 15 тысяч шагов просто.
2: Там еще ныряние же есть.
0: Да-да-да.
1: А в детстве был на одном занятии по плаванию, на следующий день заболел. До сих пор плавать не умею. Ну и 10 лет профессионального футбола за известный московский клуб.
0: Ли рассказывает, что год кикбоксинга придал уверенность в себе и своих возможностях. Ей, например.
1: Занимался греко-римской борьбой, эх, время было. Достиг мастера спорта, но потом забрали в армию. Там набрал 18 килограммов за год. Когда вернулся, почти сразу женился. В итоге так и закончилась моя спортивная карьера.
0: Ударик МС по поеданию еды под сериальчик. Очень опасный вид спорта. Нужно в горизонтальном положении на диване не упустить суть происходящего на экране и не промахнуться. При этом с едой мимо рта опасно. Одно неловкое движение, и вот уже стирка-уборка. Хорошо.
1: От Гошана. Салют, я 6 лет плаванием занимался, даже получил юношеский разряд, сейчас бегаю, но только до магазина и обратно. А вот коллега Света постигла конькобежный спорт и отплясывала русские народные танцы на днях на корпоративе в Карелии. Молодец. На столе зажигала танцпол.
0: О, вернулись,
1: красотка.
0: Они же уезжали, у нас
1: да,
0: же была
1: я
0: тема
1: помню.
0: С Карелии. Классно,
1: классно. Хорошо прошло.
0: Все вернулись, вот что самое главное. Татьяна в детстве занималась спортивной аэробикой. Это как гимнастика, только без снарядов. И элементы больше силовые, чем на гибкость. Брали команды и все призовые места. Рвали и город, и региональные соревнования. А потом все резко закончилось. То ли с финансированием были проблемы, то ли что, непонятно. Немного жалею. Сегодня спорт чисто для себя. Бег, бокс, фитнес чисто для себя. Но по соревнованиям скучаю, конечно же.
1: 6 лет отдали в современной Пятиборье. В 7 лет сказала, что буду тренером. Закончила карьеру в 19 лет, ушла учиться и работать тренером. Да работаю до сих пор, мне 32.
0: А продолжим про спорт еще час будем обсуждать, поэтому пишите, формулируйте в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
10: ДОДА за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение ДОДА пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на ДОДА.ру и приложение. Продавец ООО ДОДА Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горсовка.
11: Вейкаперы на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 9:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: И в этом часе не пропускайте интересные вот факты.
2: Да, а также Радио Рекорд анонсировал второй танцпол фестиваля «Белое» на сцене «Осколки вечности». Так он будет называться. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театра за пультом». Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября Санкт-Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на сайте radiorecord.ru по возрасту 18+. Ребята, ну там шоу все масштабнее и масштабнее. А пока мы делаем для вас шоу. Индусы-гипнотизеры орудуют на Патрик. Сначала они просто просят купить им еды. Видосы реально вирусятся. После пытаются использовать техники гипноза, прикладывают палец к лбу и говорят: смотри в глаза. Дальше мошенники выманивают деньги. Говорят, что даже работает в некоторых случаях. Сначала они просто просят купить им еды, видосы реально вирусятся. После пытаются использовать техники гипноза, прикладывают палец к лбу и говорят: смотри в глаза. Дальше мошенники выманивают деньги. Говорят, что даже работает в некоторых случаях.
4: Слушайте, а почему бы не приложить, ну, ответную?

0: и так продолжаю.
1: Это одно и то же. Вот, смотри, индус, ну, на Патриках, это одетый хорошо цыган.
2: Возможно.
0: И что с этим делать? Ну, что, это же как в этом, про волшебников-то фильм. Не про волшебников, а про иллюзионистов.
1: А, иллюзиомана, который?
0: Да-да-да, там же был такой, смотри мне в глаза. Останавливали резко, ловили, и такие, все, и ты смотришь, гипнотизируешься.
1: Я до этого видел таких гипнотизеров на Невском, это которые... Остановились! И они потом что-то просили.
0: Пойдем чай попробуем, да?
1: Да, я видел, как одного такого мальчика снесли.
0: Сфотографируемся, я Петр Первый, да, начинали гипнотизировать тебя.
1: Это вообще странно.
0: Екатерина.
1: Я, ну, как бы с историей не очень знаком, но я думал, что Петр Первый был один. А тут я выхожу на Дворцовую площадь. А их четыре! И кому верить?
0: Это еще двое в туалет отошли.
1: Это да.
0: Ты еще всех не видел.
1: А Катька одна была.
0: В общем, не ведитесь. И везите лучше свои костюмы и фотографируйтесь в них.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Компания Adidas, та самая легендарная, купила свой культовый дизайн. Что такое? Культовый дизайн с тремя полосками у финской компании по производству спортивной одежды Carhu. Те самые три полосочки, которые мы так любили и любим до сих пор, за две бутылки виски и сумму эквивалентную 1600 евро. Еще по тем деньгам, представляете? 1600 евро.
2: Все бутылочки решила.
1: Да, и такие Carhu, такие, да забирайте на здоровье, нам больше не надо, нам этого достаточно. А также еще один фактик. Самый старый первоклассник в истории — это кенийц Кимани Маруги. Его зовут, звали точнее. Кимани родился в бедной семье, прожил трудную жизнь, конечно, и не имел возможности получить образование. Но в 2003 году правительство Кении принимает закон о бесплатном среднем образовании для всех граждан вообще, и Кимани в том числе, который всю жизнь мечтал научиться читать, он не умел этого делать. Он поступил в школу в 2004 году. 84-летний Кимани отправился в первый класс, сидел с первоклашками, изучал все вместе с ними, в том числе и как научиться читать. Вот.
2: Ему говорят, ты сменку принес, он такой, что? У меня из сменки только внуки.
1: Представляете, сосед по парте, 84 года мужику, я бы, наверное, все уроки с ним общался.
3: Вообще, такой опытный.
1: Реально.
2: Тамара Васильевна, что, у меня проблема. А что такое? У меня соседка жизнь это, того.
1: Ты можешь как-то Тамару Васильевну на кенийский перевести? Как-то не бьется.
2: Тамурелла Васильевна.
1: Вот это уже бьется. Еще интересный спортивный случай произошел в Германии когда-то. Там вратарь Оливер Кана, он легендарный был, его пригласили принять участие в благотворительной акции по сбору средств для детского дома. Дети пробивали ему пенальти. И за каждый забитый гол сумма пожертвований детдому должна была увеличиваться. Кан отбил все удары.
0: Рекорд. Реклама. Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
4: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
5: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
8: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон Сетелинка.
7: Сейчас гляну.
9: А это что за кикимора болотная?
10: Умный домофон Сетелинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
7: Вань, пойди-ка сюда.
10: Умный домофон Сетелинк. Сказка только начинается. 555-777.
11: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
12: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
13: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: спорт. Продолжаем разговаривать. Конкретно ваши спортивные достижения, нынешние, прошлые, все вспоминаем.
1: Занимался хоккеем 13 лет, сейчас уже 10 лет зимним плаванием, моржеванием.
0: Угу. Кеймер пишет, в детстве говорили, что и мастера, и по плаванию могут в будущем взять и футбольную школу, и спринтеры чуть ли и не в сборную. Упал зимой на стекло коленом, повреждено, крестовидные связки повредил. И привет, все, вот такой вот итог. А мог быть спортсменом, кстати, крутым.
1: Розенька, очень люблю роликовые коньки, но пока занимаюсь только киберспортом. Вечером каточку в дотку, как итог, огромное пузо.
2: Это приобретенное, мне кажется. Тебе выдают, знаешь, как это, как звание, ранги. Все, пузо пятого размера.
0: У Андрея прыжки на батуте профессионально, причем он этим занимается. Кто бы мог подумать, да, что есть такой вид спорта?
2: О, я ходил на пробное занятие. Это нечто.
1: Сальто сложно.
2: Там все есть сальто, двойное сальто. Там запрыгивает сальто на специальные эти кубы мягкие. Прыгает в бассейн с мягкими штуками.
0: Круто,
1: прикольно. Занимался дзюдо, КМС, сейчас качаю спину диваном. Купил гриф, блины и тягаю дома штангу.
0: Михаил, 93-го года рождения, мастер спорта по прыжкам через гаражи. До 3 метров. Спокойно. Кроссфит, Наиль пишет.
2: Представляешь, пошел, ну, заказал себе где-нибудь гриф. Тебе птицу прислали. Птица рвет над тобой.
0: Так себе маркетплейс.
1: Занимался гиревым спортом. Городок маленький, но благодаря спорту был и на Алтае, и по всей своей области Иркутской. Омск, Томск, Сочи. Спасибо тренеру Анатолию Федоровичу Морохину. Выполнил норматив КМС. Нормативы мастера спорта выполнял, но не защитил.
2: Представляешь, такой занимался гиревым спортом. Городок маленький, потом гири одна. Занимался только я.
0: Юшенко пишет, джампинг, в принципе, готова к тренерству и открыть свою студию детского и взрослого джампинга. Но ответственность большая. Пока в почетах проекта. Вообще, видите, даже уже в почетах. Вот такая история.
1: На одном из корпоративов занял первое место по стрельбе из лука. Первый раз в жизни держал настоящий лук в руках.
0: Стрельба из лука. Интересное занятие, кстати.
2: Ну, я стрелял тоже.
1: А ты же не можешь заниматься стрельбой из лука. Ты же лук не любишь.
2: А я его не ем.
0: Так, гандбол из ПБ. Кировская спортшкола Олимпийского резерва. Всем привет, пишет Алексей.
1: До 17 лет занимался футболом. В спецшколе был золотым медалистом. 18 лет попробовал алкоголь. И теперь мастер спорта по литрболу международного класса.
0: Переход такой совершил, да? В другое соревнование. Да, друзья, каким видом спорта вы занимались? Занимаетесь, пишите нам еще в чат мобильного приложения Рекорда. Самое главное. И наши соцсети.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин назвал сообщение о возможной новой мобилизации в России чушью собачьей. Такое заявление президент сделал на пресс-подходе по итогам саммита ШОС. Ранее слухи о новой мобилизации и провокации назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Почти каждая пятая новая машина в России в этом году была ввезена в обход официальных дилеров. По данным аналитиков, за 8 месяцев доля таких автомобилей достигла 18%. В основном речь идет о машинах мировых брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. На продукцию этих производителей пришлось чуть больше 15% всех продаж, и почти все такие автомобили попали в Россию альтернативными путями. Российских лыжников и сноубордистов допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение приняла Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал это первым шагом к возвращению российских спортсменов. Кроме того, с 5 октября россиян начнут допускать к соревнованиям Международной федерации конного спорта. Ограничения снимут также с лошадей, обслуживающего персонала, владельцев и официальных лиц. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама.
3: Да что
4: изобрели? Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
10: В хоромах своих аз есмь царь.
11: Каждый в своем доме царь.
12: А царским хоромам царская защита.
13: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает.
14: Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
22: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. Один килограмм, один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
23: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: вами разговариваете, конкретно каким видом занимаетесь, каким занимались. Многие бегают, кстати, это очень популярно, как выяснилось.
1: Да, на самом деле у меня много друзей начали бегать почему-то. Да что уж там таить, я сама первый раз бегала как раз в день рождения рекорда.
0: Я уверен, что все эти бегуны — это те бывшие рейверы, которые тусили как не в себя.
2: Давно завязала, Ань, как дела? Можешь? А, полтишочек-то, на ход ноги.
1: А еще есть мнение, что бегут от старости.
0: Да, возможно, кстати. Аник пишет, когда нет света по 12 часов, то ходьба по ступенькам на верхние этажи. Тот еще спорт, особенно с ведрами, с водой. Потому что воды иногда тоже нет, руки тоже хорошо качаются. Правда, нервов на все это не хватает. Вот такая история.
1: В общем, я на самом деле на себя осознала, что я не права была. Люди, когда увлекаются бегом, это же на самом деле прикольное движение. Я переобулась в спортивную форму. Я теперь тоже хочу бегать, да. Понятно. Но на самом деле нужно просто как бы тяжеловато сразу же побежать полумарафон или марафон, надо же готовиться.
2: Полумарафон сразу побежать? Надо начать с 200 метров, потом 300, там где-то 500.
0: Потом сложно будет побежать трезвым.
1: Чего?
0: Такая история. Бегаю много, вот опять же, Валентина нам написала. Начала в 35+, пока не могу остановиться. Десятки, половинки, уровень любитель плюс. Вот какая.
2: Слушайте, ну будьте аккуратнее во время бега. Все равно это такая травма.
1: 10 лет занималась конным спортом. Подруга потащила за собой, когда учились в 5 классе. Сначала очень боялась лошадей, но когда начали заниматься, это стало любовью и смыслом жизни.
2: Слушайте, ну конным спортом еще цыгане же занимаются.
0: У тебя сегодня какая-то галочка, да, на них сегодня?
2: Ну, ты вспоминал про цыган?
0: Конечно. Я думал, да, маме. Данил пишет, уже год занимаюсь слэдж-хоккеем. Ну, вот такой вот.
1: Приехал со службы в отпуске. Сейчас чемпион города по безделью, употреблению жидкого хлеба и наращиванию жировой массы. Подумал выйти на международные соревнования и зачесаться в какую-нибудь книгу рекордов?
2: Вопрос не по теме. Давай. Скажите, а первый диджей-цыган, который играет дабстеп, это предательство?
0: Френди Файер, да?
2: Что это такое? Как его мама, я играю дабстеп! И он начинает дома тренироваться, познавать азы, и все. Все,
0: соседи в шоке, да. Летя пишет, купила в феврале этого года вибро-платформу.
1: Спасибо.
0: 10 минут в день, минус 240 килокалорий. Разгоняет лимфу, качает мышцы. Супер, кожа гладкая, целлюлита нет, кайф. Вот совет вам атлетить.
1: У меня подруга дорожку для хождения и бега купила. Она любит сериалы смотреть, она просто ставит перед телеком и идет. Она такая складная, сейчас есть мини-версии.
0: Отлично, Николай.
2: Это крутая штука, кстати.
0: Николай, вот, до армии ходил на бокс полгода и звездюлей получил. И не хожу. Привет Стасу, Ване, Леночке и Настеньке. Это от всех, кого получил, интересно, перечислил.
2: Все, кого вспоминает их.
0: Так, мы про спорт разговариваем. Вы продолжайте писать, каким видом занимаетесь, занимались, вы знаете куда.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Совсем немного еще про виды спорта и подводим итоги голосования. Анна вот рассказывает, литербол, конечно, прекрасный спорт. Но вот уже 7 лет занимаюсь велоспортом. Вне велосезона была йога, бассейн, а в последние годы бег в спортзале. Вот так вот.
1: Я с детства занималась шашками, хорошие были результаты. Потом в школе была команда, выходили на областные соревнования, третье-второе место всегда было. Я неделю назад стала изучать шахматы, меня друг стал обучать.
0: Я в Чапаева вообще просто... Я в Чапаева, наверное, люто, я любил играть.
2: Я во всем мог, могу, стараюсь.
0: Егор напоминает, кстати, насчет бега. Вы знали, что ученые доказали, что ходьба безопаснее, иногда полезнее бега? Это не шутка, кстати. Так вот, люблю ходить по утрам и вечерам. Главное, не уточнять, что на работу и с работы. Есть такая история, тоже слышал про нее.
1: Ходите проще?
0: Да.
2: Про ходьбу, но там меньше стресс для суставов, для вообще, в принципе, для ног.
1: Хорошо, а научите, вот если люди, которые умеют бегать и профессионально этим занимаются, как снизить опасность и нагрузку на суставы именно?
0: По-моему, эти продаются всякие темплы или темпры, как они называются, которые удерживают...
2: Какие, повязки?
0: Да-да, повязки для колен, я знаю, что...
2: Тейпы.
0: Тейпы, да, и нужно точно бежать с пятки вот на носок, то есть там правильно нужно ставить стопу, насколько я это знаю.
1: И вот мне тоже вкратце сказали, что нужно как-то правильно перекатываться с пятки на носок и чуть-чуть тело вперед
2: перекатываться.
1: Подать.
2: Отличный вариант.
1: Глагол.
2: Перекаты — это мое.
1: Да, мастер спорта по перекатыванию.
0: В общем, да, теорию лучше знать, наверное, тем, кто бегает, чтобы не навредить себе, потому что постоянный бег — это тоже определенный же стресс. Так, 5 лет занимался бадминтоном. Наш слушатель, нагрузки были сумасшедшие просто, бадминтон реально.
2: О, вы в курсе, что он считается одним из самых быстрых видов спорта? Ну, да, именно, что валанчик летит с непомерной скоростью.
1: А мы еще... когда просто теннисом занимаемся, на соседнем корте бадминтонисты. Можно их так называть?
2: Да? Бадминтончане.
1: Просто у них такая скорость. Это, конечно, в зале, когда нет ветра, выглядит максимально
2: мощно.
1: А они
2: тоже орут так?
1: Они там просто дышат еле-еле. Вот так они играют.
0: А еще валанчик — смешное оскорбление. Для кого-то, кого не хочешь обидеть.
2: Валанчик.
0: Валанчик. Здорово, валанчик.
1: Прям валанчик.
0: Давайте итог голосования подведем. Ну, конечно же, тут бесспорно. Ну, литербол 36% забирает. Ну, а что же еще могло победить?
1: Прям как температура тела.
0: Да, на втором месте у нас это «Мне некогда».
2: Нормал.
0: Рядом с литерболом. И на третьем месте «Хожу в тренажерку». Ну, и уже славно, уже и хорошо.
3: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
9: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Вейкаперы.
15: На рекорд.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами час еще будем.
3: И вот о факту любовный гороскоп и горячие новости не пропускайте в этом часе.
2: Еще немножечко спорт затронем. Есть же такие люди, как биохакеры. Знаете, это те, которые пытаются... Это все женщины, в общем. И некоторые пацаны в это вписались. Те, кто пытаются победить старость вообще как-то. Не стареть визуально, от слова совсем. И внутри по органам тоже. Так вот, один из таких биохакеров, он, говорит, нашел лютую вещь. Это чеснок. Буквально суперфуд для молодости, энергии и здоровья. Парень заявил, выглядит, конечно, реально выглядит где-то на 30, ему 59, хотя то, что я наблюдаю по фотке. А, причем чеснок нужно смешать с медом, по его мнению. Именно этот лайфхак сохраняет его молодость и стабильный уровень энергии. Я почему решил это рассказать?
4: Я видел это где-то.
2: Ничего вредного. По сути, чеснок и мед вроде даже и вкусно.
3: Ну, как-то было бы прикольно в разных блюдах все-таки. Например, чеснок в салатик добавить, а мед к чайку.
4: Угу. Сейчас он будет увлекаться этим биохакингом, его будут выгонять из магазина. Скажут, ты что, мальчишка, что ты пришел сюда?
2: А, кроме того, исследования подтверждают, кстати, даже подключились врачи, что чеснок имеет противовирусные, антибактериальные. Это действительно правда.
3: Ты что, чеснок на груди не носил на нитке в садик и в школу? Тебе мама не вешала?
2: Противопаразительный? Нет, мне его просто внутрь давали. Я вот так его ел. И это прекрасно. До сих пор люблю, обожаю чеснок.
4: У нас, по-моему, кто-то с погонялом чеснок был.
2: Хороший погонял.
3: Честный человечек?
4: Ну, больше здоровенький такой, неприятно было общаться с ним.
2: А в каких пропорциях? Почему этот мужик не сказал, реально?
4: Ну, только что, он тебе все секреты будет отдать.
3: Мне кажется, что немного, потому что если много чеснока...
4: У нас, по-моему, кто-то с погонялом чеснок был.
2: Хороший погонял.
3: Честный человечек?
4: Ну, больше здоровенький такой, неприятно было общаться с ним.
2: А в каких пропорциях? Почему этот мужик не сказал, реально?
4: Ну, только что, он тебе все секреты будет отдать.
3: Мне кажется, что немного, потому что если много чеснока, вот изжога.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: А мы газуем ватафакты.
2: Мы газуем, но про другую песню. Так. Хотелось бы про... Через сколько-то лет про песню «Газуем» будем говорить. Песню, которую ты не хочешь, чтобы мы называли, я решила все-таки покопаться в истории. Во-первых, эту песню написали талантливые Игорь Николаев слова, и Игорь крутой музыку сочинил. И изначально эта песня предназначалась вообще-то для другого музыканта. Но потом предложили Михаилу Шуфутинскому. Это все было в 1993 году. И удивительно факт, что старший внук Шуфутинского через два года, в 95-м, тоже родился 3 сентября.
3: Вот это перевернул страничку.
1: Да, ё-моё.
2: Нет, ну это правда интересно для меня, конечно. Что еще хотелось сказать, что популярность-то на самом деле пришла позже, в 2011 году, из-за пабликов, из-за коллажа, где американский рэпер Рико Росса, и как раз вот эта цитата «Я календарь переверну», вот только тогда завирусилась. Сейчас очень, конечно, удивляются все и авторы, и композитор, и исполнитель, и им на самом деле нравится. Михаил вообще коллекционирует мемы каждый год, вот начиная с 2011 года, потому что каждый год все готовятся.
3: Я не помню, рассказывал или нет, но появился целый комикс по Шуфутинскому.
2: Да?
3: Что там внутри, я не знаю, но там ты точно что-то переворачиваешь, и, скорее всего, нумерация страниц только цифра 3.
1: Ну, почему не Марджан же? Я не понимаю. Отличная композиция. Марджан же, Марджан же.
2: Ну, придумай мем, завирусишь, вообще не вопрос.
1: Ну, на сегодня и как будто бы достаточно. Да?
3: Да.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Kings. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 3 сентября.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку очень пригодятся ваша помощь и поддержка в любой сфере.
3: Тельцы, вы можете найти источник нежных чувств там, где не ожидали его найти.
1: А близнецы, сегодня вы не застрахованы от того, чтобы делать довольно досадные ошибки.
2: Раки, в этот день вашему партнеру захочется сделать все вопреки вашему желанию, вам назло.
3: Львы, сегодня вы поймете, что слишком часто общаетесь с вашим любимым человеком и начинаете от него понемножку уставать.
1: Девы, это не самый подходящий день для принятия ответственных решений, но вполне удачный для того, чтобы начать их обдумывать.
2: Весы, сегодня вам предстоит принять какое-то ответственное решение, которое в значительной мере повлияет на благополучие вашего любимого человека.
3: Скорпионы, сегодня замечательный день для того, чтобы начать что-то коллекционировать.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек окажется невольником ваших прихотей.
2: Козероги, в этот день для вас главное сохранять спокойствие и не выйти в стратегический момент из себя.
3: Водолеи, вероятность того, что ваш любимый человек скажет вам сегодня что-то принципиально новое, довольно-таки мала.
1: Рыбы, в этот день вам стоит проявить свой характер и доказать вашей половинке, что вы тоже имеете право на собственное мнение. И более того, намерены это право реализовать до победного конца. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.
5: Трек на рекорде. Stormboxer, Alexa, Alex Macondo and Antonia. Mare.

0: Рекорд. Новости.
1: В России придумали вводить лимит на внесение наличных через банкоматы. Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что таких планов сейчас нет. Ранее сообщалось, что с осени этого года Минфин собирался ограничить сумму пополнений наличными до 1 000 000 рублей в месяц в каждом банке. Квартиры в московских новостройках за последние 10 лет стали в среднем на 4 квадратных метра меньше. Сейчас их площадь составляет 56,5 квадратов. Сильнее всего сократилась площадь трехкомнатных квартир сразу на 13%. Аналитики связали это с ростом цен и распространением евроформата, где вместо классической трешки делают две спальни и большую кухню-гостиную. Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь в пролив Трампа. Президент США заявил, что раз пролив находится под контролем Вашингтона, то ему пора получить новое название. Трамп уже не раз выступал за переименование географических объектов. Ранее он предлагал дать новое название Атлантическому или Тихому океану. А Мексиканский залив и озеро Онтарио назвал американскими. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, ваше величество. ОСАГО в альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с СОС-кнопкой позвать на помощь и поделиться. Включайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
10: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис со кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Горяченькая на четверг.
2: Учительница-выдумщица устроила в классе уголок для пуков.
3: Чего еще раз?
2: Валесия Бруссар, 38-летняя учительница 4 класса из Техаса, придумала вот такой вот уголок. Она заметила, что ученики совершенно не стесняются этим заниматься в классе. Это отвлекает от совместной работы. Но ругать она не стала и терпеть тоже заставлять их не стала. И как это запретишь? Она устроила в классе уголок для пуков. Любой желающий может туда отойти спокойно, как бы все сделать, не отвлекая всех остальных. В общем, ученикам, на самом деле, понравилась идея. Там уже есть всякие освежители, украсили всякими картинками все это, надписями. Что?
3: Там обои уже, наверное, слезли.
4: У меня нет комментариев по этой новости.
3: Уголок.
4: Да что?
3: А, окошки открывать.
4: Вообще не делать этого.
3: Подожди, еще раз, а где это?
2: Техасе.
3: Техасе? Очень странно. Ну, в Англии, допустим, насколько я знаю, там считается это нормальным, как чихнуть. И в момент,
2: по-моему,
3: когда...
2: не в Англии, а в какой-то другой стране.
3: По-моему, в Англии.
4: В Китае, по-моему.
3: Во. В Китае там вообще за здрасте делать подобные вещи. И там тебе говорят, будь здоров, потому что это естественный вывод, ну...
2: Отрыжка еще.
3: Газов.
2: Как бы,
3: ну вот, а там и остальные все выводы. Но вот уголочки... Давайте класс вонючек сделаем.
4: Звучит как отвратительная школа, если честно, которую не хотелось бы учить.
3: Звучит как учительница со странностями. Нет, мне кажется. Да.
4: Ну, у тебя про пуки, у меня про титьки.
2: Давай объединим эти новости.
4: Новости сегодня реально горячие. В Японии прямо сейчас в тренде сисястые голуби, так и называются. Вы помните, это та же самая история, как начиналась с Лабубу, с этими игрушками, там какой-то еще синий был этот странный чувачок.
2: Сиськастый голубь?
4: Да, в каждом... Вообще, практически в каждом заведении теперь сидят голуби с титьками. Вот. Есть как виниловые, так и плюшевые. Цена игрушки начинается от 200 рублей. На данном случае 400 йен, если вам интересно, сколько это стоит.
3: А
4: в Китае.
3: Это именно рода, то есть там титьки, он, или это накачанный голубь?
4: Он в лифчике. У него такая грудь выпирает, ему просто, ну, здесь же знаем, что у голубей есть вот этот вот мешок спереди.
2: Да.
4: Все, это просто разделили как титьки и накинули на него лифчик.
3: Или попка.
4: Всех это веселит.
2: Мне кажется, у нас это запретят, если начнут возить.
3: Можно копилку там делать.
4: Ну, вот они и делают все, что только могут.
3: Титька-голубь.
4: Самые странные горячие новости за все время, по-моему.
0: На рекорде.

0: Ну я реально не понимаю, почему не Марджанджа. Ну, хороший же, отличный трек. Почему у нас нет дня, потому что есть Алешка у тебя, вот я не понимаю.
1: Подожди, а треки про ножи были тоже уж.
0: Про какие ножи?
1: То, что в доме не наточены ножи.
0: Тут в доме не наточены.
2: А как ты песню назвал еще раз?
0: Марджанджа.
1: Марджанджа.
2: Да. А почему ударение туда?
1: Ага, куда?
2: Даже поется же, ну, на первый поется? Слог.
1: Марджанджа.
0: Там, да. Там как хочешь, так и в принципе произносишь.
1: Может быть, он не прав.
0: Может, там можно и календарь переверну. Ну какая разница? Как хочет, то так и ставит вообще в композиции.
1: Думаешь, он поляк? Я календарь переверну.
0: Вообще, можно было?
1: И добже 3 сентября.
0: Зачем ты это сделал?
1: Я знаю, что нужно. Нам нужно перевести это на другие.
0: Мне иногда кажется, что ты и.
1: Я и.
0: Тебе что-то вкидываешь, а ты сразу начинаешь это обрабатывать и выдаешь.
1: Но я очень плохой и, потому что где-то подтормаживаю такое.
2: Он иистос.
1: Иистос. Это мое первое явление вам.
0: Я тебя переименую в иистос. Вообще много же композиций, действительно, которые могли как-то
2: повлиять. Это так прикольно, на самом деле, люди, когда перепевают английские песни на русский. Мы же тоже обычно, знаешь, не вдумываемся, что ты это
0: про,
2: значит.
0: Ты про Кэнни Веста и это «Ласковый май» или кто там?
2: Не-не-не, я в плане Юр, того, что если взять реальные слова, например, английские, мы их запоминаем по-английски, а потом если перевести, там вообще удивительные есть смыслы.
0: Да.
1: Слушайте, тут феномен в том, что он прям назвал четкую дату. Если будет песня с другой какой-то даты, то есть там 23 февраля или там...
2: Я вообще в рифму эту дату.
1: 18 июня, вот так. Тогда да. Может быть, это будет новым трендом, а этот
2: вообще,
1: пока...
2: Вообще, мне сейчас так этот... Я прям сейчас переведу, мне кажется.
1: На какой
2: язык будем переводить? На японский?
1: На любой. Он сидит такой, ему говорит: «Михаил, карьере капут, надо что-то делать». Он такой: «Я не знаю, Василий». Возможно, Василий у него продюсер. Он говорит: «Что делать? Ну вот сейчас 3 сентября, я что сделал? Ну смотри, я переворачиваю календарь, но там...» Что ты замолчал, Михаил? Подожди секунду. Погоди. И вот оно. Здрасте.
0: А ошибка просто где-то на типографии, да? Возможно, привела к этой композиции.
1: Пьяненький сидел там, что-то разрулил. Но, тем не менее, хитяра исполнил божественно.
0: Ну что там, готовы у тебя что-нибудь?
2: Слушай, я твою Марджанджу взяла. На вьетнамском.
1: А песня-то какая?
2: А как там? Напомни куплет.
0: Марджанджа, Марджанджа, где же ты?
2: Это припев.
0: Куплета я, к сожалению, не помню.
2: Ну вот.
1: Он же из тех куплеты ты не помнишь. Он же может все что угодно в них делать.
2: Я нашла припев, подожди. Мы должны закончить эту историю. Ну давай, попой. Давай. Начинай вступать.
1: Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан.
2: Марьян я ему дал сон. Вот вас медер мой.
0: Завтра, девчонки, вас ждет подобная игра, где мы выбираем язык, который не понимаем, и вы выигрываете приз.
2: Chicken Life.
0: Друзья, спасибо вам большое за это утро. Замечательное завтра в пятницу. Услышимся. С вами были Вейкаперы, Никит, Стас, Аня.
2: Отличного вам настроения. Ждем завтра в 7 утра.
1: Всем бодрого путешествия в этот четверг.
2: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
2: Вейкаперы на рекорде.

спорт или компьютерные игры. Они как раз-таки помогают мозг заставлять двигаться. Постоянно какие-то сложные ситуации, сложные решения. Поэтому госпожа Малышева говорила о том, что доказано учеными, что взрослым людям после 35 просто обязательно нужно периодически играть в компьютерные игры, чтобы мозг как раз-таки двигался и совершал нужные движения. Нейроны двигались, не умирали, наоборот, создавали новые связи. Короче, друзья, GTA 6 идет, поэтому можно смело уже вот в сторону двигаться. Кстати, опять же, в интернете есть интересный тренд, где девушки говорят, что слишком много откровенных сцен в GTA 6, и они запрещают своим мужчинам играть в эту игру и даже смотреть на главную девушку, которая является персонажем. Что думаете, друзья? По этому поводу можно смело написать при помощи приложения Radio Record. Моя вступительная лекция на данный момент закончена. Расскажу о треках, которые будут в этом часе. Тем более, что будет свежак от Тиесто.

Be cool. Кстати, инфа про Counter-Strike, я ее нашел в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропускать интересные выпуски, новости. Телега, Макс, все это для того, чтобы на парковке даже ловило. Двигаемся дальше. Этот трек, этот час открывает у нас Медуза с треком Don't Wanna Go Home. Это Рекорд Дэнс Радио.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Малый бизнес стал абсолютным лидером по темпам роста зарплат, обогнав микропредприятия и средние компании, выяснили аналитики. За 7 месяцев этого года предлагаемые в вакансиях зарплаты в малом бизнесе выросли на 14%, в микробизнесе на 12%, а в средних компаниях на 5%. Российские лыжники смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. При этом запрещается использование государственной символики, включая флаги, гимны и форму. Спортсмены также должны соблюдать все действующие требования в области антидопинга. Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Мошенники активно используют тему выплат к школе, в частности, обещая некую федеральную выплату каждому школьнику, которая в этом году не предусмотрена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Аферисты предлагают перейти по ссылке, просят данные карты или код из СМС. Свои актуальные пособия и льготы можно проверить на госуслугах, отметила она. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

чуть-чуть по андеграунде, да, то тут надо заглядывать в вечерний и ночной эфир «Радио Рекорд», где как раз-таки рекорд-пати, где как раз-таки трансмиссия, пиратская станция и так далее. Но, понятное дело, мы все люди взрослые, в час ночи уже далеко не всегда можем бодрствовать, поэтому все, что нужно, на самом деле, это подписаться на телегу плейлисты «Радио Рекорд», и там каждый день будут выкладываться и уже выкладываются записи всех радиошоу, которые выходят на рекорде. Это первое. То есть вы просто заходите и скачиваете то, что было ночью, наслаждаетесь классной музыкой. Есть интернет, нет интернета и так далее, и так далее. То есть вы всегда находитесь в музыкальном правильном направлении. Это первое. Второе, это, конечно же, все лайвы, которые звучат в эфире «Радио Рекорд». Я имею в виду лайвы, которые мы транслируем, будь то Tomorrowland, или ВК-фест, или трансмиссия, или пиратская станция. Вы тоже все это можете скачать. Плюс, конечно же, не обязательно скачивать то, что было вчера. То, что было год назад, два года назад. Вот вы вспомнили, что были на трансмиссии, например, прошлой осенью. Раз, зашли, написали слово там «Transmission Live» и получили запись. Поэтому, друзья, подписывайтесь на нашу телегу, плейлисты «Радио Рекорд», чтобы у вас всегда была классная музыкальная база и подборка для вашего хорошего настроения. А я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, «Funko» с треком «The Beat is Rocking».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 555-777.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 555-777.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Отмены рейсов турецкими авиаперевозчиками были точечными и ситуативными. Об отмене полетных программ и их уходе из России речи не идет, сообщает АТОР. Как заявили в Pegasus Airlines, компания отменила ночные рейсы 1-2 сентября на российском направлении по техническим и эксплуатационным причинам. Со 2 сентября полеты продолжаются в плановом режиме. Развитие искусственного интеллекта в России находится на достаточно продвинутом уровне в большинстве компаний, заявил Владимир Путин. В сфере искусственного интеллекта должны быть обеспечены и суверенитет, и сотрудничество, отметил президент. Соболенко меньше чем за час обыграла россиянку Яценко во втором круге открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 6-1, 6-1. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». Плюс.

0: «ТБанк». 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТБанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
2: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
3: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон Сетелинка.
2: Сейчас гляну.
4: А это что за кикимора болотная?
5: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
2: Вань, пойди-ка сюда.
5: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
6: История мужских стрижек. Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Dance Radio. Record. Да, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд», и у нас впереди большое количество разных мероприятий. Мне интересно узнать у вас, скажите, пожалуйста, а какой из них, ну вот, вам лично более интересно? Потому что у нас, ну, во-первых, фестиваль «Белая», да, впереди. Это состоится уже совсем скоро. «Снежная королева» в Санкт-Петербурге, 3 октября, «Ледовый дворец». Будет, естественно, очень атмосферно и очень круто. Конечно же, у нас впереди трансмиссия. Это у нас Питер и Москва. Два города, в которых мы с вами встречаемся. В Питере 16 октября, в Москве встречаемся 7 ноября.

90-х. Поэтому это будет тоже у нас Питер и Москва. Скажите, пожалуйста, какое из этих мероприятий вам ближе, вам более интересно и на какое бы вы хотели сходить? Напишите, пожалуйста, об этом при помощи приложения Радио Рекорд. Естественно, все это категория 18+. Давайте пообщаемся на эту тему, выберем самое интересное, актуальное. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, Алефа Бен с треком «Body Talk».

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Трендовый артист, основатель фестиваля «Театро», участник грядущей «Белой». Алексей Юнион. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
3: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
2: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Домой.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть «Тайвас». Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. «Тайвас». Вкусный перерыв дня.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия дала разъяснение зарубежным авиакомпаниям в связи с угрозами Зеленского, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он подчеркнул, что абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию, работают с властями в очень тесном режиме и понимают все правила, стандарты и то, как Россия следит за безопасностью полетов. Россия за полномасштабное восстановление отношений с Америкой, сообщил Владимир Путин. Контакты России с администрацией США продолжаются. Президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу. Минстрой прорабатывает механизм выдачи россиянам бесплатных земельных участков. Такая мера поможет поддержать индивидуальное жилищное строительство, заявил замглавы Минстроя в кулуарах ВЭФ. Задача министерства вместе с региональной и муниципальной властью обеспечить такие участки необходимой инфраструктурой для начала строительства. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОКО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении АО «Т-Банк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом «Десна», да?
2: Не скажу!
1: У меня как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит: «О, the same thing I'm selling, you know».
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
5: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. «Нова». Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Dance Radio. Record.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие три часа я буду с вами. Послушаем много классной музыки. Расскажу что-нибудь интересное. Например, прочитала сегодня утром в соцсетях такую вещь, которую просто не могу не поделиться. Кажется, мы зря тратим деньги на дорогие средства для молодости. Ну, по крайней мере, если верить биохакерам. Наверняка вам уже стало интересно. Так вот, сейчас в интернете активно обсуждают сырой чеснок как настоящий суперфуд. Например, один из таких биохакеров Эдсон Брандау ест каждый день раздавленный зубчик чеснока с медом и считает, что именно это помогает ему сохранять энергию и молодость в 59 лет. Честно говоря, я посмотрела фотографии и думала, что ему ну максимум 35. Так вот, дело все этим биохакером не закончилось. На Reddit даже появились целые сообщения поклонников ежедневного употребления сырого чеснока. Люди пошли дальше. Исследования действительно находят у чеснока антибактериальные, противогрибковые и другие биологические свойства, о которых, мне кажется, нам говорили в детстве. Но превращать его в чудо-лекарство все-таки не стоит. Так что, ребят, если вы в следующий раз поведетесь на рекламу какой-то биобаночки, подумайте, не хватит ли вам простого нашего доброго чеснока. Правда, окружающие коллеги, например, могут этого не оценить. Ну а вы бы смогли есть сырой чеснок каждый день ради продления молодости? Пишите в чат рекорды свои мысли, я расскажу о треках в этом часе. Свежак от The Second Voice, Let Me Be. Новая работа от Робин Шульц «Take It Slow». Еще услышим классную совместку от Хьюгеленд «Alternate Free». Совсем скоро здесь «Don Diablo» «Go Home With A Stranger». Начать этот час предлагаю с «Медузы» и трека «Don't Wanna Go Home». Это рекорд Dance Radio.
0: Dance Radio. Рекорд.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: На данный момент нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, заявил Владимир Путин. Слухи о мобилизации – это информационная атака, подчеркнул президент. Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России по медиафутболу. Аршавин присоединился к команде в преддверии ее первого матча под руководством Слуцкого против сборной Таджикистана. Отменять или переносить концерты Канье Уэста в Петербурге не планируется, утверждают организаторы. При этом они отметили, что вернут деньги за билеты, если шоу все-таки не состоится. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

Record. Dance Radio. Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Ребят, предлагаю вам сегодня вспомнить, какими крутыми вы были в юности, в детстве и так далее. Но ведь каждое поколение придумывает свой способ доказать, что оно самое уникальное, самое крутое. Кто-то устраивал рэперские танцевальные батлы, кто-то занимался паркуром, вспомнили? Ну а у подростков сейчас в мире набирает популярность тренд фарминг ауры. Подростки устраивают настоящие битвы ауры в общественных местах. И нет, все это на самом деле не так страшно, как может показаться. Участники по очереди показывают, насколько они крутые, используя что? Мимику, танцы, мемы или просто уверенность в себе какими-то легкими движениями или эмоциями. За самые эффектные выступления получают виртуальные очки ауры. Тренд уже разошелся в Латинской Америке, добрался до Европы, США и, кажется, уже вот-вот дойдет до нас. Ну, вообще-то, кстати, звучит это все очень даже неплохо. Миллениалы, паркур, зум танцевальные батлы, ну а поколение Альфа, насколько у тебя много ауры. И мне стало очень интересно, смогли бы справиться с этим батлом люди из разных поколений. Напишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, вы бы решились выйти на такой батл или наблюдали бы со стороны. Вот такие темы обсуждаем, как всегда, под лучшие танцевальные треки, которые всегда в тренде. Расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Джоэль Кори, Devotion. Здесь появится потрясающая Биби Рикса New Religion. Чуть позже здесь Эмбер с Robin Schulz. Еще дождемся Good Girl от Клуни. Открой час DJ Gojo Michiko. Это рекорд Dance

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Никаких сборов с бизнеса сейчас нет. Были добровольные взносы, заявил Владимир Путин. Минфин России распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды, отметил президент. Сохранение высокой ключевой ставки Центробанка – сознательное решение, направленное на обеспечение макроэкономической стабильности, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Ранее на том же форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика находится в состоянии переохлаждения. Никакого искусственного выдавливания из школ после 9 класса не будет, заявил Кравцов. Если в школе нет свободных мест, региональные и муниципальные органы власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе, отметил министр просвещения.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
3: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, что же за треки там были.
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом «Десна», да?
2: Не скажу!
1: У меня как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит: «О, зачем я не гадаю, я не гадаю».

Главная танцевальная радиостанция России на связи. Вы слушаете Радио Рекорд, и мы анонсировали второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра, и, кажется, это нельзя пропустить. За вертушками Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кенки Саунд и многие-многие другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая», «Снежная королева». Это будет легендарно. Ну а билеты уже на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Надеемся увидеться с каждым из вас, но пока вы забираете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Avalon Rockstone, Vertigo. Здесь появится Vintage Culture с треком Lost. Не обойдемся без Kygo, Take Me Back. Совсем скоро здесь Miles Away от Offenbach. Откроет этот час совместная работа от Alok и Khaled, Dive Into Me.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой с запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А что он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: Да. И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Армения не считает присутствие 102-й российской военной базы, цитата, «жизненной необходимостью», заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван не будет возражать, если Россия примет решение вывести базу из Армении. Ситуация с топливом на этой неделе улучшилась. Власти продолжают мониторить ситуацию, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что Россия сбалансирует рынок топлива за счет роста производства на НПЗ и дополнительного импорта бензина. Россиянки потерпели первое поражение на чемпионате мира по водному поло 4-4. Сборная уступила команде Испании в четвертом матче группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3-0. Соперник российской команды в плей-офф определится позднее.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

Почему в конце денег остается еще так много месяца?

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Трендовый артист, основатель фестиваля «Театро», участник грядущей «Белой». Алексей Юнион. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. О полезностях прямо сейчас будем с вами говорить. Итак, у нас на связи телеграм-канал Радио Рекорд, новости именно оттуда. Индийский студент за полгода вручную очистил реку. Представляете, 20-летний Биту вот просто брал и убирал мусор, пластик из реки. Вот, понимаете, местная власть ничего этого сделать не могла никак. А парень, умница какая, убирал, видосики пилил, выкладывал все это в сети. Что? 16 миллионов просмотров, в общей сложности стал блогером, а далее рекламные интеграции, заказы, деньги как с неба посыпались, понимаете? И полезные смог монетизировать. Ну, супер, вот поражаюсь таким людям. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте сегодня, вот вы, конкретно вы, что успели сделать полезного. Пишите, буду читать. Фанк в этом часе, The Beat is Rockin'. Еще впереди Second Voice и Let Me Be. Еще Anima Other Dimension. Бауса тоже услышим, мы Magnetic. Медуза прямо сейчас. Don't wanna go home. И все это Рекорд. Dance Radio.

Это я все о себе, да о себе. Лучше вырос.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Зятёк, что-то у меня протез сломался, и я теперь как Баба-Яга.
3: Да вы что?
2: Доча, скажи ему.
4: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
3: Куда?
4: Дима, едем в Приму.
1: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
7: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
6: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
7: Да, просто звони 555-777.
6: Эх, малой отличником станет.
7: Звони 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
9: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
10: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
11: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия дала разъяснение зарубежным авиакомпаниям в связи с угрозами Зеленского, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он подчеркнул, что абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию, работают с властями в очень тесном режиме и понимают все правила, стандарты и то, как Россия следит за безопасностью полетов. Россия за полномасштабное восстановление отношений с Америкой, сообщил Владимир Путин. Контакты России с администрацией США продолжаются. Президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу. Минстрой прорабатывает механизм выдачи россиянам бесплатных земельных участков. Такая мера поможет поддержать индивидуальное жилищное строительство, заявил замглавы Минстроя в кулуарах ВЭФ. Задача министерства вместе с региональной и муниципальной властью обеспечить такие участки необходимой инфраструктурой для начала строительства. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

Радио Рекорд. Если долго всматриваться в бездну, рано или поздно к вам подойдет консультант.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони 555-777.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
6: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
7: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вообще, я вышла к вам с новостью, но тут наша слушательница Марина написала, что 3 сентября рулит, и, о боже мой, до меня дошло, что, во-первых, сегодня 3 сентября, мы же календарь не смотрим, это во-первых, а во-вторых, а я сегодня ни разу не столкнулась с этой песней Михаила Шафутинского. Вы представляете, наверное, за последние 5 лет я впервые забыла и про дату, и про эту песню. Как так? Популярность, может быть, этой песни сходит на нет, тренд все закрыли уже давным-давно, либо это я в каком-то вакууме жила. Но вообще, сегодня перерыв. Было же весь интернет, я же человек такой. Интернет-зависимый, будем честными. Ничего про 3 сентября вообще нигде не видела. Вот знаете, для меня, например, самая такая осенняя песня — это «Стигмата, сентябрь горит». А для вас какая? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. А в этом часть у нас будет свежая работа. Тини Гессер, трек называется 125. Еще впереди Робин Шульц и «Take it slow». Еще Келлен Харрис «Satisfying». Также Мартин Гаррикс «Repeat it». Диджей Гойя прямо сейчас с Мичико, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой с запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А что он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: Да. И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера. На рекорд. Рекорд. Реклама.
4: Дорогой, а мне пойдут виниры?
5: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
4: А я хочу премиум.
5: Кольцо купи, в ресторан своди.
4: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
6: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
9: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
8: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
9: Да, просто звони 555-777.
8: Эх, малой отличником станет.
9: Звони 555-777.
10: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
11: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
12: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: На данный момент нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, заявил Владимир Путин. Слухи о мобилизации – это информационная атака, подчеркнул президент. Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России по медиафутболу. Аршавин присоединился к команде в преддверии ее первого матча под руководством Слуцкого против сборной Таджикистана. Отменять или переносить концерты Канье Уэста в Петербурге не планируется, утверждают организаторы. При этом они отметили, что вернут деньги за билеты, если шоу все-таки не состоится. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая. Снежная королева». Билеты на радиорекорд.ру 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
4: В акции участвуют товары бренда «Лена Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Да что вы заработали?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки. Это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: Dance Radio.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом «Десна», да?
2: Не скажу!
1: У меня как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит «The same thing I'm selling you».
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
6: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
5: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
6: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
5: Ну да, Ситилинк проверенный.
6: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
5: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
8: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
9: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя оно получило от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: радио.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость хотела вам про кошек, потому что я кошатница, но нет, будет про косулю. Новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Мужчина в Чехии целый час следил за раненой косулей. Она оказалась деревянной, искусственной, ненастоящей игрушкой в его руках. Он заметил неподвижное животное в саду, вызвал полицию и не уходил, пока не приехали офицеры. Те прибыли на место, обнаружили, что косуль — это садовое украшение, гном садовый. Дачный. В полиции, однако, знаете, похвалили мужчину за неравнодушие. Молодец. Мне вот понравился здесь глагол «следил». Как будто бы эта деревянная косуля уходила из вида, куда-то бегала, находилась в движении и так далее. Вообще, это, знаете, друзья, что-то из моей жизни. Я одержима еще собаками породы бультерьер. И недавно я ехала в трамвае, кстати, с эфира Радио Рекорд, домой ехала. И смотрю, гуляет стая собак. Я думаю, ну вот хоть бы одного бультерьера увидеть. И мне показалось, что одна из них и была бультерьером. Друзья, я либо с ума сошла, либо действительно это был бультерьер, и мне не показалось. В общем, мне это... Я солидарна с мужчиной, который увидел якобы раненую косулю. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Я вам еще о музыке расскажу. Том Боксер в этом часе и Морена. Еще впереди Афро Джек, Алайн. И, конечно, Карлита, Манхэттен.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Отмена рейсов турецкими авиаперевозчиками были точечными и ситуативными. Об отмене полетных программ и их уходе из России речь не идет, сообщает АТОР. Как заявили в Pegasus Airlines, компания отменила ночные рейсы 1-2 сентября на российском направлении по техническим и эксплуатационным причинам. Со 2 сентября полеты продолжаются в плановом режиме. Развитие искусственного интеллекта в России находится на достаточно продвинутом уровне в большинстве компаний, заявил Владимир Путин. В сфере искусственного интеллекта должны быть обеспечены и суверенитет, и сотрудничество, отметил президент. Соболенко меньше чем за час обыграла россиянку Яценко во втором круге открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 6-1, 6-1. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
4: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
13: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А чё он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: Да. И орёт на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция. Это называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами, дорогие вы наши разлюбезные радиослушатели, мы будем заниматься единственным делом – обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Каждый из нас, независимо от того, насколько он жадный и любит халяву, в глубине души считает, что за все в этой жизни нужно платить. Никакого парадокса нет, это вполне объясняется нашим эволюционным страхом, поскольку в природе, где жил первобытный человек, ничего не было просто так. Бесплатная еда была либо приманкой хищника, либо испорченным продуктом. И поэтому этот страх перед бесплатным зашит в нашей генетической памяти. И поэтому, даже когда мы сознательно радуемся, что кого-то удачно развели или что-то там досталось нам на халяву, бессознательно хотим за это поскорее заплатить. И часто, собственно, и платим в тройном размере. В нашей, как и везде на радиопрограмме, как бы бесплатной, не беспокойтесь, вы заплатите прослушиванием рекламы и своим уставшим вниманием, которое мы будем эксплуатировать, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Знание китайского может приносить россиянам до 75 тысяч рублей сверху к зарплате. Столько работодатели готовы доплачивать за этот навык, рассказали HR. Особенно ценятся китайские в IT, логистике, продажах и управлении.
2: В управлении? Он нашел уже и управление на китайском. А это где, извините за любопытство, а главное, чем управляют на китайском? Не знаете?
1: Ну, слушайте, ну пока, возможно, ничем особо не управляют, или управляют, а мы не знаем. Но надо готовиться же к этому сценарию.
2: Нет, конечно, я просто... Нет, ну уже сказано, что уже. Я надеюсь, если управляют, ну не городом.
1: Ну, нет,
2: поселком там, знаете, что куда ни шло, там, деревней. Ну, скажем там, ну, хорошо, ладно, домом, хрущевкой на Ленинском проспекте. Это еще куда ни шло.
1: Если там живут китайцы, вот как бы группой китайцев,
2: да, нет,
1: управлять.
2: Ну, да, а вот если, например, на китайском управляют, там, не знаю, целыми шушарами, ну, это уж никуда не годится.
1: Ну, это же не Шанхай, а шушары.
2: Ну, вот я надеюсь, хотя у нас даже вот в Питере есть районы, где там уже как минимум половина китайцев. На Ваське, например.
1: В Васильевском острове.
2: Ну, это вы для кого? Для меня или для остального?
1: Для вас, в числе,
2: да. Спасибо, да.
1: Ну, возможно, как бы префект Васильевского острова знает китайский.
2: Я уверен, конечно, управляет. А как управлять Васильевским островом?
1: Глава района какой-нибудь там. Может, прокурор Васильевского района знает китайский?
2: Конечно, я думаю, я вот и спрашиваю, так это или нет. Значит, а ну где еще в управлении нужно знать китайский, а также что там, значит, войти в логистике, а и в продажах? Ну, в продажах это да, это понятно, потому что без знания китайского сейчас фиг что продаж. Но только, знаете, тут в чем дело? Дело в том, что знание китайского, я бы сказал, тут проблема немножечко глубже. Потому что знание китайского нужны не столько продавцам, да, потому что они как раз часто его знают, китайские продавцы. А знание китайского уже нужно нам, покупателям. Потому что, смотрите, у нас там китайских магазинов, там кафешек, там ресторанов, просто каждый второй. Ну, по крайней мере, в Питере,
1: вот
2: в Москве.
1: Рынки,
2: да?
1: Китайские.
2: Рынки, живые, да. Все что угодно. А они там, большинство, да, практически все говорят только на китайском. Ни по-русски, ни по-английски, они ни бум-бум не понимают, да, от китайского слова совсем. Два слова. Сов. Знаете, эти китайские два слова? Совсем. И поэтому не надо тут ля-ля, что особенно ценится китайский там в IT, в логистике, в продажах, в управлении. Скоро нам всем нужно будет учить китайский. Знаете, я вам скажу вот что. Без китайского вас скоро в охранники пятерочки не возьмут.
1: Да, и хотя заметьте, по поводу китайских ресторанов и прочего общепита, они значительно честнее, чем японские рестораны. Потому что китайские реально китайцы, а
2: да,
1: японские
2: буряты. Да, конечно, да, знание бурятского.
1: Они русские,
2: да,
1: знают, но притворяются, что говорят по-японски.
2: А может, они притворяются, и некоторые... Может быть, я знаю просто действительно один ресторан, давно, правда, я не люблю японскую. И один раз я зашел, и действительно был японец, и он не говорил. Он говорил реально по-японски. Ну, как делал вид, что он не говорит по-русски.
1: А, ну я то, что говорю.
2: Да. Он притворялся, да.
1: Не хочу, что мама.
2: А вы японец? Вы знаете японский?
1: Ну, я не... А, кстати, по поводу знаний, смотрите, что они особенно ценятся, китайские в IT, там, да, логистике, продажах управлений. Особенно. Но есть же сферы, где он ценится, но не так особенно на 75 тысяч рублей, хотя бы на 50. Вот я могу сказать, что я знаю китайский на радиорекорд. Как бы.
2: А насколько вы его знаете?
1: Вот сейчас меня же никто не проверит, мне хотя бы 50
2: но
1: тысяч.
2: Ну, звучит так, хотя бы, да, хотя бы на трешку знаете.
1: Вот, ну, чуть-чуть вот как бы, да?
2: Конечно, надо в любом случае учить, потому что, знаете, если так пойдет, то скоро тебя в метро. Скоро в метро карточку со скидкой не купить, пока не предъявишь китайское пенсионное. Китайский... надо учить, судя и по этой новости, и потому что мы видим вокруг, потому что, да, скоро будет все более-менее. Как это, не знаю, есть ли уже такое слово, но не, если нет, пора нам его ввести, китаизация. Слово дурацкое, простое, а если сказать более романтично, а, нет, так я не скажу, некрасиво.
1: Ну, знаете, как китовасия. Катавасия?
2: Ну, да, это красиво, да, по-нашему. Так вот, раз вот такая необходимость в китайском языке, у нас вопрос. А готов ли ты к этому новому китайскому миру? Готов ли ты учить китайский язык? Может быть, ты его уже знаешь. Если знаешь, тем лучше мы тебе позвоним. Но не только язык. Потому что в этом новом китайском мире нам нужно будет не только знание языков, но нам нужно будет знание китайской культуры, умения какие-то китайские.
1: О, да? Я палочками умею.
2: Что,
1: хавать.
2: Какой? Я думал, этим.
1: Да, да. Я вообще как я просто ас в этом деле, серьезно.
2: А как вообще с палочками?
1: Нормально.
2: Да, вот что еще? Да, что еще по-китайски нужно уметь? Я умею пить китайский чай.
1: Ну, вот я тоже умею.
2: Нет, я правильно умею.
1: Я красиво тоже умею. Так вот, развалясь.
2: Вот мы с Кремом уже хотя бы там на 0,5% готовы. Как у тебя с этим? Что у тебя с китайским? Что по китайцам вообще? Может, ты был в Китае? Может, у тебя китайская...
1: История про Китай, да.
2: Может, у тебя, не дай бог, китайский телефон, сделанный в Китае, да? Объясни нам все это, и мы обсудим это в народе. На 0,5% готовы. Как у тебя с этим? Что у тебя с китайским? Что по китайцам вообще? Может, ты был в Китае? Может, у тебя китайская...
1: История про Китай, да.
2: Может, у тебя, не дай бог, китайский телефон, сделанный в Китае, да? Объясни нам все это, и мы обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Огромные стаи галлюциногенной рыбы захватили побережье Крыма. Сарпу все чаще замечают у Севастополя. Обычно эта рыба обитает в Средиземноморье и Атлантике, а в Черное море заходит лишь иногда. Сарпу называют рыбой с галлюциногенным сюрпризом. Блюда из нее в некоторых случаях могут вызывать психоактивные эффекты, предположительно из-за веществ, связанных с водорослями в ее рационе. Причину нынешнего массового появления сарпы у берегов Севастополя пока не выяснили.
2: Ну, вряд ли это Украина применила новые галлюциногенные дроны. Сверхбюджетные, экологические.
3: Ну, да, Средиземья оно пришло, из Средиземного моря.
2: Да, нет, конечно, это, ну, там же, конечно, нетипично. Нет, вряд ли даже в Крыму таким, я думаю, такие самим нужны. Тогда какая причина? Ну, какая причина, действительно, это вопрос серьезный, появление галлюциногенной рыбы там, где ее не должно быть, в Черном море. Правильно я понимаю?
3: Она не было, там. А тут вот она появилась. Зачем? Жили же ж хорошо без нее, как бы.
2: Да,
3: там, барабулька там всякая плавала, там бычок. Это рыба. И, кстати, чувствуется, что вот редакторы наших новостей, вообще эти журналюги, они все, ну, не рыбаки. Ну, какие стаи? Это рыба, это не чайки. Косяки. И причем галлюциногенной рыбе косяки подходят
2: вот
3: больше.
2: Тут,
3: косяк рыбы.
2: Тут редакторы все сделали правильно. А, понимаете, косяк рыбы это еще куда ни шло. А вот косяк галлюциногенной рыбы, это уже не очень. Это была чистая редакторская история. Давайте хотя бы не косяк.
3: Давайте про этой самой цензуры.
2: Ну, а послушайте, ну, действительно, вопрос задан правильно. Причины появления какие? Да, вот, и, ну, вот так вот навскидку, конечно, ну, знаете, мне кажется, ведь есть только одна причина появления галлюциногенной рыбы. Вот хоть режьте меня, но я другой не вижу. Значит, какая может быть причина появления галлюциногенной рыбы в Крыму? То есть там, где она обычно не водится. А, ну, есть только одна. Видимо, эту галлюциногенную рыбу туда заманили. Знаете, как говорят рыбаки, прикормили.
3: О, прикормили, говорите правильно.
2: Да, вот это правильно. То есть, какой-нибудь, значит, галлюциногенный рыбак, да? Знаете же, есть ведь галлюциногенные грибники, это которые ходят по грибы только за галлюциногенными грибами, вот в Питере часто. А есть галлюциногенные рыбаки. Они ловят только рыбу, от которой галлюцинация. То есть рыбу-закладку. И, кстати, в смысле закладки это очень даже им удобно. То есть в воде же никто не найдет, она прямо оттуда из воды достаешь.
3: Нет, думаю, что как бы быстро появятся в силовых структурах, полиции, в Росгвардии появятся водолазы.
2: Надеюсь.
3: Ну, а как без беды? Это проблема, с этим нужно бороться, конечно. Еще этого нам беды не хватало.
2: Не хватало, да. Но есть, конечно, третий вариант, что галлюциногенная рыба туда зашла сама. Знаете, на запах галлюциногенной закладки. Может быть, знаете, просто подумала, что свои, на нерест, как это называется, да? Ну, единственное, что, знаете, странно тогда в этом случае, что, конечно, она бы в этом случае скорее бы должна была зайти в Москву. Там самый хороший в этом смысле нерест. Там такая большая.
3: Там нет прямого водного сообщения из Черного моря. Нет, конечно, не в системе там всяких каналов там.
2: Нет, какие-то через обводные до наших. Да. Ну, какой, а у вас какая версия?
3: Ну, слушайте, видимо, ей стало неспокойно в Средиземном море. Там же обстановка тяжелая. Это, знаете, иммиграция массовая из Африки. Там африканцы ловят эту рыбу, там, курят ее, не знаю, марокканцы эти там. А вот она и спасается, да, в Черное море перебралась.
2: Слава богу, люди приличные. Да. Видят галлюциногенную рыбу?
3: Не берут, конечно.
2: Да, что делать?
3: Говорят, кыш, как бы.
2: Кыш, оборвал.
3: Все, через Средиземное море.
2: И куда-то туда, где рыба. Кстати, знаете, для вот этих нехороших людей рыба очень удобна.

0: Она ее просто взяла. Ее с головы, знаете, как рыба гниет с головы, а курит с чего?
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Трендовый артист, основатель фестиваля «Театро», участник грядущей «Белой». Алексей Юнион. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Беспилотный поезд запустили в метро Петербурга. Состав «Балтиец» протестировали на коричневой линии. Поезд умеет сам останавливаться, высаживать пассажиров и разворачиваться на конечных станциях. При этом машинист все еще находится в кабине и контролирует работу автоматики.
2: А в чем тогда, простите, его беспилотность? Почему его так называют? Или беспилотный это в том смысле, что в поезде нету пилота, там только машинист, как бы. Да? То есть все честно сказано, беспилотный поезд, пилотов ноль. Можете сами проверить, ты пилот? Нет.
3: Значит, беспилотный. А когда в вагон поезда в качестве пассажира заходит пилот авиакомпании «Победа», поезд становится автоматически пилотным.
2: Пилотником, да.
3: Едет на работу, в аэропорт.
2: Смотрите, машинист в поезде, а это хоть временно в беспилотнике? Или он в поезде беспилотники будет всегда? Такой беспилотник, знаете, что лучше его одного не оставлять. А то он, знаете, тебя привезет. То есть там нужно там, да, думаю, сейчас выйдешь на станции Площадь Восстания. А это раз, это Таджикистан.
3: Ну, конечно, нужно оставлять навсегда, там, чтобы кто-то следил. У него там, знаете, короткое замыкание случится у этого
2: поезда. Нет, послушай, он на то и беспилотник, что не нужен, чтобы кто-то. Зачем? Тогда зачем он нужен?
3: Вот, кстати, зачем нужен? Все же хорошо работало. Когда что хорошо работает, зачем менять? Вот ездили, все же было здорово.
2: Абсолютно не понимаю.
3: С машинистами там, да, их там.
2: Вообще непонятно. Только ради того, что. Ради моды, ради технологии, что сейчас везде. Причем, смотрите, значит, запустили беспилотник. И что там было сказано? Поезд умеет сам останавливаться, высаживать пассажиров и разворачиваться на конечных станциях. Окей, ну, вообще-то неплохо, чтобы он это умел. А что же ему еще уметь? А что, бывают такие поезда-беспилотники, которые все это не умеют? То есть они не умеют сами останавливаться, не умеют высаживать пассажиров, то есть открывать дверь. И им нужна только такая, ну, небольшая помощь, может быть, пассажиров, да? Чтобы остановить поезд и высадить их на станции. Чтобы пассажиры, может быть, сами могли остановить. Знаете, там, уважаемые пассажиры, помогите нашему беспилотному поезду остановиться и открыть дверь. Притормозите его, пожалуйста, ногами через окно, да? Или дождитесь машиниста, сейчас он через часик подскочит.
3: А возможно, беспилотный поезд пока не умеет. Знаете, есть такая вот у них загадочная привычка. Ну, конечно, как-то объясняется, но я не знаю как. Иногда постоять немножко в туннеле, на перегоне.
2: Беспилотник или обычный?
3: Нет, обычный поезд, пилот это умеет, машинист. Знаете, просто
2: да, а этот нет.
3: Чуть-чуть постоять.
2: А это обязательно важно, да?
3: Да.
2: Нет, конечно, чтобы проветриться, подумать, постоять.
3: А этот умеет, разворачиваться, останавливаться на остановках. А вот постоять не умеет.
2: Ну, зачем нам такой беспилотник? Нужен ли он? Вот, может, тогда лучше вообще без беспилотников? Тем более, смотрите, там же было сказано, значит, как там, значит, беспилотный поезд запустили в метро Петербурга, значит, состав протестировали на коричневой линии. Слушайте, ну, тут совсем плохо, потому что, ну, допустим, ладно, беспилотник так себе, да, в нем ему нужен еще машинист. Но что сразу на коричневый-то? Ну да, коричневая... Коричневая линия, это же не в том смысле, что линия Г, правильно? Да, коричневая, не повезло линии. Но это не значит, что нужно любой шлак туда сливать.
3: А что за секретная такая линия коричневая?
2: И потом, знаете, вообще с таким настроением слоника не продашь. Что с коричневой начали? Хотя бы, не знаю, желтый, что ли? Там, да, а коричневая... Знаете, я понял, просто дело в том, что... Дело в том, что коричневая линия у нас это пока одна остановка. Это вот эта вот Путиловская юго-западная, вот здесь, вот, кстати, вот недалеко.
3: На Кировский завод, недавно. Да, на как ведет?
2: Да. От Кировского.
3: Вот, а я думаю, что за коричневая линия? Вот всю жизнь живу в городе.
2: Ну, это одна остановка. Ну тогда, слушайте, тогда норма, одну остановку уже не жалко, более-менее.
3: Нормально, потерпим.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: Суперэлитные свингерские выходные устраивают в Саратове. Местная экс-чиновница вместе с бизнесменом собирает на них состоятельные пары со всей России, пишут журналисты. Участники проходят жесткий отбор. Возраст от 30 до 50 лет, высокий статус, много денег и готовность к экспериментам. На один уикенд берут строго 7 пар, а вместо билетов – членские взносы, от которых зависит степень комфорта. Посмотреть мероприятие как гость стоит от 70 тысяч рублей. А полное участие на уровнях как граф, как лорд и как король обойдется от 200 тысяч рублей.
2: Как король? Это как? Это типа сижу на нарах, как король на имени.
3: Ну да, все могут короли. Все могут короли.
2: Это ближе. А участие как король, это когда ты типа можешь выбрать любую жену, да? Хоть жену организатора.
3: Конечно, а граф там... Ну, знаете...
2: А вот с королем интересно. А вот просто прохожую там рядом на улице, он может выбрать? Он же король все-таки.
3: Ну нет, тут нужно быть императором.
2: А еще выше. Я могу, да, хоть на люстре вертеть. А граф, как граф, да? Это так, типа максимум жену охранника, да, вечеринки.
3: И, кстати, вот серьезный вопрос. Смотрите, а такого рода вечеринки в таком формате, как я знаю, чисто теоретически, дело весьма непредсказуемое. И вот, скажем, я купил себе статус графа, ну, как-то, а потом в запале, знаете, в азарте перешел на уровень короля, как бы, не имея на то права. Ну, бывает, знаете, да, ну, заигрался.
2: Король-то голый, да? Бориску на царство? Не бывать. Да, вот это действительно вот серьезно. Очень много вопросов. Ну и потом, смотрите, на самом деле, честно говоря, и вот с гостем, там же еще, как гость, это я не понял, а как гость, это типа так, на полшишечки.
3: Да, вообще не на полшишечки, это как зрители, просто посмотреть чисто.
2: А, как стены трясутся, да?
3: Нет, посмотреть.
2: А, это смотри, а, это очень, а, все понятно.
3: Без участия прямого, знаете?
2: Окей, значит, и в чем, значит...
3: Или подсказать чего-нибудь, знаете, гость может нам... Давай, не суетись, Зинаида, там, да, нормально, давай, поспокойнее, дыши ровно.
2: А можно ли, имеет ли он право голоса как гость? Интересно, много вопросов. Но, значит, и что там на один уикенд, значит, берут строго 7 пар, а вместо билетов, значит, членские взносы, от которых зависит степень комфорта. Членские взносы, я правильно понимаю, членские взносы — это в этом случае от слова член в другом значении, то есть взносы на членские игры. То есть, типа, слоган «платить членские взносы, вложи деньги в себя, в свой член».
3: Ну да, разумеется, смотрите, строго 7 пар. Ну, видимо, жилплощадь не очень большая, да, там 8 уже не потянет. Диванов не хватит. Да, ну, не знаю, почему там. И как бы, да, каждый член пары мужчина платит как бы за себя и за партнершу.
2: За член, да.
3: Да, вот это все. Значит,
2: и участники, если вы скажете, проходят жесткий отбор. Вообще, честно говоря, это же свингерское, да, очень? Я думаю, что жесткий отбор проходит только на БДСМ-вечеринке. Причем очень жесткий, такой кожаной плеткой. А здесь же просто, видимо, кастинг какой-то серьезный, да? Там было сказано, возраст, значит, от 30 до 50 лет, высокий статус важен, много денег и готовность к экспериментам. А вот это я не очень понял. Смотрите, а если, скажем, статус высокий, а к экспериментам не готов? Возьмут, но статус очень высокий, сказать нельзя.
3: Ну, если серьезно, по-настоящему, не просто, знаете, как баловство такое, не высокое, такое реально высокий,
2: да,
3: там, возьмут, глава района. Как
2: короля.
3: Знаете, там, вот, тогда, возможно, возьмут. Закроют глаза, что
2: хорошо,
3: не готов к экспериментам.
2: А наоборот. А вот если, например, к экспериментам готов, но статус не очень высокий. Вот как вы, например. Выгонят тряпками.
3: Ну, слушайте, но какие-то весельчаки должны же быть там, знаете, такие энтузиасты своего дела там. Ну, как бы, то есть, не за деньги, знаете, чтобы они такие вот, ну, как бы, не за деньги отрабатывали это все, знаете, так, от души, что называется. Такие тамады такие,
2: да,
3: знаете,
2: вам
3: такие.
2: Вам тоже есть вход. Я знаю, вы знаете. А зачем вам для этого высокий статус? Видите, вот чтобы этого жену обычного человека просто неинтересно туда-сюда, чтобы если того жену, то большого человека, большому человеку большое это, да?
3: Это странно, потому что если у тебя есть деньги, чтобы там заплатить высокие членские взносы, да, как бы, какая разница на статус? Бывают люди, которые очень богатые, но статуса у них никакого. Они не отсвечивают, знаете, такие, то есть без всякого статуса.
2: Вот, видимо, ваш чтобы человек был большой, и жена у него была, знаете, как это, так
3: сказать, ну, что, профессор, член-корреспондент.
2: Да, ну или просто член. Суперэлитные, было сказано, суперэлитные свингерские выходные, да, устраивают в Саратове местная экс-чиновница. А Вот эти навыки большого свингера она получила, работая чиновницей в администрации города, что ли? Как это было? То есть, что случилось? Почему? Что за судьба? То есть первый раз свинг-пати вышел у нее, как у чиновницы, чисто случайно. В кабинете. Знаете, так все так навалилось, все так навалились, да?
0: Ну, да.
2: Как она получила? Откуда? То есть не экс-чиновница такие вечеринки организовать бы смогла бы организовать?
3: Нет, смотрите, у нее тут нужен опыт. Как у экс-чиновницы богатый организационный опыт. Как бы. Она вот умеет организовывать, что, знаете, там разбирается, там в кадрах разбирается, умеет отбирать, там, знаете, вот это вот все. Вот, как бы. Да, конечно, такой опыт, ну, не пропьешь. Как бы, не...
2: Окей, тогда объясните мне другое. Значит, об этом пишут журналисты, обо всех этих вечеринках. Что же там за такие свингерские выходные? Как было сказано, что даже журналисты об этом пишут. Там что, все ходуном, что ли, ходят? Пух перья летят? И, кстати... А почему выходные? А по будням они отдыхают, что ли, от траха чужих жен?
3: Ну да, конечно, там же съезжаются со всей России, к ним сказано. Знаете, конечно, на выходные переехал как бы из Сызрани.
2: А на будних надо отдохнуть. Но в Саратове, слушайте, а почему такая вот красота именно в Саратове? Это же вообще более типично для Москвы. Или в Москве, знаете, в Москве, может быть, таких вечеринок тоже дофига, но там так не палятся. Они уже ученые голыми этими, знаете, вечеринками. А в Саратове еще не пуганы, конечно, опыта
3: да,
2: нет.
3: Да, можно в Саратове можно затеряться, знаете, там. Залечь на дно в Саратове.
2: Не получилось затеряться, как видим. Да, знаете, а вот я вам скажу, Саратов, конечно, уже другой. А помните, как у Грибоедова? В деревне, к тетке, в глушь, в Саратов. Да, Саратов уже тетки. Не глушь. Рекорд реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
17: «Крем-хруст-шоу» на рекорде.

0: Если твои сообщения не прочли на Первом канале, они не прошли отбор на канале «Россия», их не прочли даже на радио «Дачи», то welcome к нам сюда. Мы по возможности прочтем. Ну, разумеется, не все, разумеется, только те, которые попадутся нам на глаза и в рамках отпущенного нам времени, но в любом случае это у нас называется «Народные новости». Вы сюда куча этих новостей в кавычках понаписали, а мы сейчас будем читать в эфир. «Народные новости», что там?
1: Ну, тут мы из одной из новостей наших узнали, что знание китайского языка на достаточно серьезном уровне может приносить россиянам дополнительные 75 тысяч рублей дохода. То есть это востребовано в основном в IT, в логистике, в продажах, но, может быть, и не только. И мы спросили тебя, да, действительно, мир меняется, и мир становится все более и более китайским. Китаизация некая происходит. О твоих случаях соприкосновения с китайской культурой, с китайским языком, с китайцами, да? Будешь ли ты учить китайский язык? Готов ли? Может, ты его уже учишь, как бы? Вот, и все такие, ну, все... Ну,
0: я бы поправил, что соприкосновение? Соприкосновение с соприкосновением. Умение уже китайский, умение выживать, возможно, в новом китайском мире, где уже там процентов на 60 все китайское. Там, как я знаю по-китайски это. Я умею, как китаец, то. Вы поняли.
1: И что? Вот у нас такие люди есть. Вот они прям так и пишут. Нихао, кэйхэ. Пару недель назад начал учить китайский. Я стал произносить такие фразы, что аж боюсь нагнать на кого-нибудь порчу или вызвать метеоритный дождь. И это я еще до иероглифов не дошел. Как дойду, думаю, овладею магией.
0: Подожди, а нихао это у нас послал или
1: нет,
0: поздоровался?
1: Нет, приветствовал. Мы должны ему ответить в ответ нихао.
0: А это по-китайски, да?
1: Да, нихао.
0: А, я просто я не знаю китайский, а потом черти что.
1: Может... Самая простая форма.
0: Нет, просто слышу слово хао, а оно такое близкое к нашему нихао. Ну окей. А что, овладеть кем он может?
1: Овладеть магией.
0: Когда будет... А, магией, ну слава богу, ладно. Просто, нет, просто если ты как-то, например, умеешь овладеть кем-то по-китайски, это нас тоже интересует, да? Вот вы, например, знаете, как овладевать по-китайски? Сейчас же нет. Модно все восточное, в том числе и китайское. Мы знаем, там, как китайский по-китайски заваривать, там, какие-то практики китайские. А вот овладевать по-китайски вы умеете?
1: Это очень серьезная тайная наука китайская. Ее не разглашают.
0: Вот, может быть, если кто-то знает, да. Пишите.
1: А вот еще такая история про столкновение с Китаем и с китайцами, и с китайской культурой. Помню, жил в отеле «Азимут» на Смоленской площади в Москве. И из соседнего номера очень странные звуки шли. Вроде и не громко, но очень странные звуки. Выделяет он капслоком слово «очень». Оказалось, там жил китаец такой, пожилой.
0: Оказалось, по звукам. Звуки были китайские.
1: Да, как это очень странные, да.
0: Нет, подождите, тут давайте разберемся. Во-первых, а «Азимут» — это китайское название, да?
1: Нет, это московское название на Смоленской площади.
0: А если наоборот, «Тумиза»? Уже по-китайски говорят. «Тумиза». Если «Азимут» перевернуть, то уже будет да. Почти китайский. И что значит? Были звуки за стеной, да?
1: Да, очень странные. Негромкие такие, очень странные.
0: Странные, да. Это очень... И оказалось, что это китайцы. А как оказалось? То есть, что же это за звуки? Какой, вы понимаете?
1: Я даже не знаю.
0: Ну, как его такие звуки? То есть, вот если звук такой, это может быть кто угодно, это, да?
1: Да, там румын, там кто угодно, русский, белорусский.
0: Да, а вот как может оказаться?
1: Ну, давайте так. Давайте, пока мы не знаем всего, да, всей подноготной, будем считать все странные звуки китайские.
0: По умолчанию, да. Называется.
1: А потом уже разбираться.
0: Разбираться будем потом, да.
1: У некоторых наших слушателей, ну, нет, к сожалению, ничего, никакого столкновения с китайской культурой, но есть что-то очень близкое. Вы сейчас поймете. Человек с ником Пичух Жуха пишет.
0: Во-первых, уже имя китайское.
1: Ну, такое, скорее,
0: Пичух как? Через дефис?
1: Нет, Пичух.
0: А, одним словом, да, нет?
1: Вот он пишет. Поймали гуся. Он прокусил лодку и чуть не утонули. Мокрые сидим на Корейском пруду в Каменске-Шахтинском. Или Шахтинском, извините, я не знаю, как правильно.
0: Ну, тут из китайского все-таки пока только его имя Пичух, да?
1: Ну, а Корейский пруд?
0: Ну, и гусь, конечно, да?
1: Ну, даже.
0: Гусь тоже, да?
1: Да, конечно.
0: Ну, Корейский пруд.
1: Только по-пекински, гусь по-каменск-шахтинский.
0: Не, ну давайте все-таки тоже договоримся, что корейское, китайское, но не совсем.
1: Да. Mm-hmm. А вот как прямая встреча двух культур, нашей и китайской. Буквально сегодня на колесо китайского автомобиля пописал. Вот буквально, понимаете?
0: Навык, вот это да.
1: Вот это да. С этого можно как бы начинать как бы разговор, да.
0: Да, приобщение к китайской культуре.
1: Постепенно, ну хоть как.
0: Ну хоть что, нет, потому что вот мы же все на это, да, там на немецкое. А как это поможет нам в китайском мире? И поможет ли это?
1: Ну, как-то, ну, знаете, ну, особо не поможет. Ну поможет просто особо не расстраиваться. Да?
0: Ну, так, давайте я почитаю. Так, ну вот пишет, например... Вот пишет, неизвестно пишет. Плюс один. Штат, что ли? Китайский трудный язык, поэтому выбрал Таиланд и специально выучил два слова. Бум. Так, сейчас посмотрим, второй какой. А, бум. Бум-бум. Константин же. Это хорошо, что выучил, это здорово, но... А как вам кажется, что они означают? А вот бум, первый бум, это что значит?
1: Я второй специалист по китайскому языку, он про тайский говорит, как бы, выбрал же Таиланд.
0: Ну, как вам кажется, смотрите, вот бум-бум, что это может быть?
1: Ну, это может быть, что, как и по-русски бум-бум. А. Не бум-бум.
0: А ты, если выучил два слова...
1: не бум-бум, то есть бум-бум.
0: То есть, зная два слова бум-бум, ты не бум-бум в китайском и в тайском. Слушайте, голосов их очень много, давайте... А вот, кстати, лев ваш любимый, кстати, суперлев, дайте его послушаем сейчас.
2: Мне кажется, в китайском языке нет ничего сложного.
0: В китайском, возможно, ничего сложного нет. Сложное есть в тебе, дорогой мой. Ты когда проверялся последний раз? Потому что, нет, конечно, он сымитировал как хорошо.
1: Нет, нет, тут лев, совершенно нет. Лев вас обманывает, но не обманул меня. Да. Он говорил по-японски. Не
0: мне тоже кажется, это чисто японский, я и говорю,
1: да. Ты чего?
0: А, ну ты, да, даже
1: думаю... Японский язык. Ну, японский ты городовой.
0: С элементами румынского, да? А вот это
1: вот,
0: какой?
1: Это вот, да. Это понятнее.
0: Потому что, да, давно живете здесь. Рано встаете, да, к нему?
1: Да, да.

0: Хруст-шоу.
1: В Госдуме посоветовали россиянам не шутить при переводах через банковские приложения. Фраза «на общак» или «за долю в бизнесе» может закончиться блокировкой счета. Депутаты предупредили, что такие комментарии способен увидеть Росфинмониторинг через систему МИР и воспринять перевод как признак незаконной коммерческой деятельности.
2: А депутаты-то откуда это знают? Какой-то депутат, что обжегся сам на этом, погорел. Знаете, может, перевел Милонову 1000 рублей и написал «на общак». Хотел написать, знаете, там, на наше общее дело. Но автоисправитель подвел. Ну, а сколько они знают?
3: Общак-то и происходит от общего нашего
2: общего
3: дела.
2: Общее дело, да, но другое. А че по этому вопрос? А че сразу признак незаконной коммерческой деятельности? И что за слова «за общак» и за что там «за долю в бизнесе»? Послушайте, это вообще очень странно. И за это могут заблокировать счет? Тут вот на днях буквально... была новость, значит, что Транснефть наша купила долю в нашем же Газпромбанке, став, значит, акционером компании. И что тут незаконного? Значит, глава Транснефти купил долю в Газпромбанке, перевел, значит, туда деньги и написал сообщение «на долю в бизнесе».
3: Ну не на общак же ему писать, не, конечно, да, на долю в бизнесе, да, нормально.
2: И что, его за это заблокировали счет, что ли?
3: Вот непонятно. И как вообще? Я-то всегда считал, что эти сообщения, как бы, которые я пишу, а я, бывает, приходится мне переводить деньги.
4: Они
3: мне
4: личные, перевод... да.
3: Они личные? Как Росфинмониторинг может увидеть?
2: Нет, теперь их читают, естественно.
3: А может, у меня там любовная переписка? Может быть, там, ну, как, ну...
2: То есть, да, прислал 20 рублей, я тебя люблю.
3: Да?
2: Это тебе на киношку. Да, и... Или на Таиланд? Кому? Вы сколько что там переводите?
3: Долго уже перестал переводить.
2: Правильно, завязали.
3: Неблагодарная, да.
2: Да, на самом деле, да и, собственно, и общак слово. Что это за... Может, вообще имелось в виду, знаете, там... Может быть, типа, на общественно полезное дело. На развитие Росфинмониторинга. Это он, да?
3: Ну, тогда он и не заблокировал. Можно провести эксперимент.
2: Нет, не буду. Но, знаете, это самое главное. Значит, депутаты что там сказали? Не шутить при переводах через банковские приложения. Значит,
3: а где мне шутить? Фраза «на общак». Ну, не на работе же мне шутить.
2: Да, и отсюда у меня вопрос. Значит, фраза «на общак», да, это шутка, да, и за долю в бизнесе может закончиться блокировкой сайта. А вот скажите мне, а что, реально так шутят? Это кто? У меня главный вопрос. Кто так смешно шутит? Кто так рискует блокировкой своего счета? И знаете, тут, похоже, вот только один ответ. Похоже, знаете, на Петросяна.
3: Да ладно.
2: И я бы сказал, да, уже больше сказал, и на всю программу «Кривое зеркало». Потому что, и так и что получается? И им, значит, за то, что они так веселят людей, могут заблокировать счета? А тогда у меня вопрос. А почему, когда они так на сцене шутят, им счета не блокируют? Вы знаете, вот есть, кстати, по-моему, шутка, это как раз Петросяна, шутка про общак у него есть.
3: Значит, шутка... Осторожнее, вы Петросян все-таки, хотя стремитесь к этому.
2: Но я и не перевод делаю, знаете, поэтому я попробую. Значит, шутка звучит так примерно, значит, там, типа, продюсер там знаменитый купил ей квартиру. Популярный ведущий подарил ей машину. Знаменитый политик купил ей яхту. Знакомьтесь, Ксения Общак.
3: Ну, это хороший юмор.
2: Или, знаете, или там
3: хороший,
2: у Петросяна...
3: Старый, добрый, не...
2: да, у Петросяна есть тоже шутка про Собчак. Если бы Ксения Собчак вышла замуж за Чака Норриса, то она бы стала Ксенией Чак-Чак. Да, вот.
3: Отлично. Ну, значит, я вот знаю, это... такие подобные шутки. Вообще, я фанат таких шуток. Я еще такую знаю. Смотрите. Если бы Лариса Долина вышла бы замуж за мистера Пропера из рекламы, что-то, мистер Пропер веселей, она бы стала Лариса Пропер Долина. Если бы взял двойную фамилию.
2: Вот за такие шутки заблокировать счет было бы правильно. Прямо на сцене.
5: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаемся в радиошоу «Колбасный цех».

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Лариса Долина записала новую квартиру за 250 миллионов рублей на дочь, чтобы больше не стать жертвой схемы Долиной, пишут журналисты. Элитные апартаменты в московском ЖК «Премьер» певица купила в апреле и объединила сразу две квартиры в одну. По документам хозяйкой стала 43-летняя Ангелина Долина, а фактически в новой недвижимости живет сама певица. Соседи регулярно видят ее возвращающейся домой после концертов.
2: Видят? Ты что, это значит, она попалась? Застукали, что ли, Долину?
3: Ну, регулярно, причем, заметьте, регулярно возвращается с концертов.
2: А, простите, а что в этом предосудительного? Что она возвращается?
3: Может, она дочь навещает просто?
2: Да даже если, не важно, в свою квартиру, пусть даже оформленную на дочь после концерта. Может быть, тогда, знаете, может быть, Долине надо как-то возвращаться домой тайно, чтобы ее не видели, может, через крышу как-то?
3: Ну, вот еще не хватало, то есть, серьезный человек заслужил, как бы, возвращаться с города поднятой головой после аншлагового концерта.
2: Но они говорят, что она регулярно возвращается, то есть за ней подсматривают регулярно, да?
3: Ну, конечно, соседи везде соседи, даже удоленные. Глазок для чего дверной придумали люди?
2: А вы думаете, там...
3: Ну, как, конечно. О, опять пошла.
2: А может, бинокль? Но, значит...
3: дочка Ангелина нерегулярно возвращается, возможно.
2: Это тоже важно.
3: Ангелина, Лариса Долина.
2: Регулярность дочки нам тоже интересно. Значит, и что там Лариса Долина как бы что там, записала свою новую квартиру там, да, за 250 миллионов, записала ее на дочь, чтобы больше не стать жертвой схемы Долиной. Записала на дочь. То есть, я не понял. То есть, это что значит? Значит, тут у нас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость состоит в том, что все, схемы Долиной больше не будет. Плохая новость в том, что теперь будет схема дочери Долиной. Правильно?
3: А вот позвонят ей мошенники, скажут: вы, здравствуйте, вы дочь Долиной, Ларисы Долиной.
2: И началось, да. А дальше мы знаем.
3: Ангелина Ларисовна, значит, смотрите, такая схема.
2: Да, дальше мы знаем. Просто новая эра. Не, ну, хоть что-то новенькое, так хорошо. И, значит, она свои элитные апартаменты Долина там, да, где-то в ЖК, значит, купила и объединила сразу две квартиры в одну. А зачем две в одну? Это, типа, я правильно понимаю, что это типа, чтобы если мошенники, как бы, если что, ее развели, то не на две, а все-таки на одну, да, полегче?
3: В общем, да, конечно, одна не две, даже если она такого же площади,
2: это не важно.
3: Как две.
2: Ну, все-таки одну не так обидно, да? А что вообще, вот скажите, это я, может быть, не даже не по новости, но а что вот у нас за мания, вот такая элитная мания, все объединить, две квартиры в одну, три квартиры в одну. Нам что, мало площади? 300 метров мало, нужно обязательно километр, что ли? Вот что им там делать? Вот у нас там все приличные люди, там певцы, там музыканты в этих Америках, в Англиях, там дома там, ну, по 100, по 300 метров. Там. У Маккартни там в Лондоне дом, не знаю, там 490 метров, там, да? Ну, понятно, что там везде не движут.
3: Ну, этого... и замки еще.
2: Ну, но они все небольшие, на самом деле. У этого вашего Канье, этого там Иста Веста, кто угодно. Вот недавно я читал, у него дома куда-то переехал, там дом был 300 там, с чем-то метров квадратных.
3: Зато гараж какой, посмотрите.
2: Ну, гараж побольше, да. Там Мик Джаггер, звезда номер один в мире, у него там тоже, там максимум там 300 метров у него там. Эти все объединяют свои квартиры там в Москве и расширяют. Поэтому и Москва расширяется вместе с их жильем. Не резиновым. Что они там делают на километре площади? Что там, дед, Долина бегает, что?
3: А слушайте, вот это хотя интересно. Возможно, по поводу объединения. Возможно, тут все не так просто и так все благостно, как в этой новости, что вот теперь на дочь, теперь чтобы не обжечь. Было сказано, купила квартиру и объединила с другой квартирой. Возможно, она объединила с чужой квартирой. То есть, прорубила стену просто.
2: Но,
3: а там люди не живут.
2: Тогда схема Долины вышла на другой уровень.
3: Да. Люди живут, может быть, там в Европе, там, да, потому что элитный же дом, да, как бы.
2: Ну вот, да.
3: Она просто прорубила калитку, повесила.
2: Ну, будем надеяться. Ну, надеюсь, что нет. Но в любом случае, вопрос: зачем? Вот зачем они покупают огромные квартиры? А это для чего? Может быть, не знаю. Может быть, знаете, может быть, чтобы на километре площади проще представить, что это как бы стадион, там, Уэмбли, да? То есть покупают огромные квартиры, чтобы после того, как спили там в клубе для 300 человек, прийти домой и представить, что ты на стадионе. Не вижу ваших рук! Их действительно не видно, потому что нет.
3: То есть получается, что Лариса Долина возвращается с одного концерта на другой и приходит, как бы. То есть она же исполняет, как она неутомимая. Один концерт отпахала, как бы, вживую, там, не под фанеру. Там. Приходит, какая гордая, соседи ее увидели.
2: Зачем им такая большая квартира? Это знак. Это что за знак нам?
3: Работу искать.
2: Да, пойдем.

0: Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you.
1: 20:55. Кремов уже привстал, надел свои роскошные одежды из шелка, парчи, бархата и тонкого сукна. Собрался уходить на нет. Господин Кремов, 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
2: Но сегодня мы говорим о Китае, о китайцах, о китайской культуре. Сами понимаете, почему. И вот Татьяна пишет. Здравствуйте. Нам в институте преподы рассказывали, что китайские студенты шумные. Такой язык, что чисто технически невозможно говорить шепотом. Я бы выучила хотя бы для того, чтобы это проверить. Чисто технически невозможно говорить шепотом.
1: А не проще для этого просто напиться? Ну, кому как не вам.
2: С китайцем.
1: Да нет, просто. Просто, ну, а когда напьешься, как бы шепотом говорить трудно, да, господин Кремов?
2: Ну, так не по-китайски же все равно.
1: А какая разница, по какому? Она же говорит, что главное, что шепотом не говори. Или еще что-то хотите сказать?
2: Нет.
1: Все, тогда давайте я почитаю. Так, слушайте, ну, так, много тут чего. Вот Александр пишет. Чего? Читаю прям даже без предварительного. Длинное сообщение. Братья Крем-Хруст. У нас есть брат. Если что.
2: Я чувствовал.
1: я знал. Вы последний оплот логики и морали, да?
2: Ну, я-то точно, да.
1: Ну, но я, ну... Так, не очень, по крайней мере, по, ну, да, нет, это, конечно, да, это окрыляет. Почему люди устраивают, дальше спрашиваю человек, почему люди устраивают псарни во дворах жилых домов? От лая собак все устали, а сделать что-то нет никакой законной базы. Помогите, скажите в вашем эфире, что так не по-людски, что нельзя только о себе думать, исключая потребности социума. Так вот, все правильно, Александр. Нельзя только о себе думать. Нужно подумать и о собаках. Хотя я не понимаю, а какой писак... А скажите мне, Кремов, а это не из... Плюс 9, это что? Это Казахстан?
2: Я не знаю.
1: В любом случае, видимо, не из России. Скажите, мы, нам просто не, не знаю. Как у вас с псарней?
2: Нет, я согласен полностью с тезкой, а одновременно братом нашим Александром. А псарня не гоже устраивать.
1: Давайте так, с тезкой, переходящим в брат, да? Это важно. А он еще, то есть он у вас и брат, и тезка. А еще у него фамилия даже здесь есть. Я вам покажу. Знаете, какая? Вон.
2: Да, я вижу,
1: какой
2: да,
1: у вас?
2: Хорош. Да. Вот, смотрите. Действительно, не гоже устраивать псарни во дворах жилых многоквартирных домов. Приличные люди устраивают псарни в имениях. Рядом с конюшней там псарня, знаете, там, чтобы держать как, ну, охотничьих собак. Вот нормально, пускай его уведут в имение, там у себя, ну, в горы
1: устроить. А если они хотят имение устроить там, где псарни, то есть поиметь вас? Когда они имеют вас, это же тоже имение в каком-то смысле.
2: Ну нет, они не имение, нет.
1: Я не знаю, о чем идет речь. Я люблю собак. Нет такой у нас проблемы. Дорогой мой, напиши нам подробнее, если что, что это значит. Так, ну вот, а вот, например, а вы знаете, вот некто человек с ником Ряша Столяр из Сочи, вот у него сообщение, оно заканчивается так. Я просто ору в голос. Как вы думаете, от чего он орет в голос?
2: Я не знаю, ну что, ну, может, прищемить.
1: Больно, да. Ну, смотрите, больно, щекотно, жалко.
2: Ну, все, жалко, да, держись, братан.
1: Ну, нет, когда Хрусталев описывает, во что одевается Кремов, в конце эфира я просто ору в голос. Я описываю, да?
2: Я просто... Да.
1: А как, что я описываю?
2: Как я одеваюсь.
1: Описываю прям?
2: Да, прямо описываете.
1: Я даже не знал, что кто-то орет в голос.
2: Вот в Сочи орут в голос.
1: Буду знать, ответственность большая.
2: Остальные молчат. Потупились. Обескураженные. То есть, что за чепуха голимая, шляпа.
1: Но в Сочи-то орут в голос. Так, а вы знаете, а вот некто Маус задает вопрос. Вопрос есть. А, нет, не вопрос, а, нет, это другое. А вот, нет, Маус пишет. И ведь нигде... По теме, кстати, пишет. И ведь нигде даже нет информации, носят ли китайцы нижнее белье. А действительно, нету?
2: Ну, слушайте, я вот видел в одном фильме с Джеки Чаном. Кстати, по поводу Джеки Чана, вот пишет, по поводу близости к китайской культуре. Как-то сломал ключицу, как Джеки Чан.
1: Что-то китайское уже, да?
2: Да, не, ну я хоть что-то. Какой-то фильм, где он там в трусах.
1: Вот у вас ключица сломана. Ключица, нет, вот, значит, китайского нет. Ну, а руки — это фигня. Это не так далее, когда вот это вот гоняли этого, как нет. Его, такой лысоватый.
2: Вы?
1: Лысый. Ну, не важно, да. А вот Олег пишет. Я хочу, чтобы вы не кончались. Во всех смыслах. Ну, вот боюсь, что именно в этом смысле мы сейчас кончимся.
2: В одном смысле, да. А в остальных точно не кончимся.
1: Прямо сейчас.
2: В этом, да.
1: О, время кончаться. Да, время кончать. Тьфу на вас. А, да, не тьфу, конечно. Не тьфу ни в коем случае. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
2: На вас также тьфу, господин
1: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

Всем привет, народ! В эфире Радио Рекорд и шоу «Колбасный цех». Здесь мы раздаем новую энергию рейва. Мы раздаем счастье и любовь через музыку.

3 сентября 2026 года. Время перевернуть календарь, посмотреть на горящие костры рябин и прибалдеть с того, что шоу «Колбасный цех» в эфире «Радио Рекорд» стабильно каждый четверг в 9 вечера по московскому времени уже полгода. Это очень здорово. Ближайшие 56 лишних минут мы проведем вместе с вами. Настраивайтесь на позитив

0: на рекорде.
1: Я думаю, вы все узнали этот трек. Это Ферри Корстен, «Панк». Абсолютно легендарная работа. В новой версии, в новом ремиксе от наших российских продюсеров Лориана и Бориса Редвелла. Запомните эти имена. Вы слушаете шоу «Колбасный цех», диджей Балди на микрофоне за вертушками. Мы начинаем новый осенне-зимний

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Колбасный цех. На рекорде.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Ну что ж, а прямо сейчас будет веселый позитивный ремикс на Рианну. Вы, кстати, не сможете его зашазамить, но не беда. Каждую неделю я в своем телеграм-канале выкладываю все треки из радиошоу по отдельности. Подписывайтесь, телеграм-канал DJ Балдин.

0: колбасный цех.
1: Друзья, небольшая информация о моих ближайших выступлениях. Во-первых, завтра в Санкт-Петербурге будет припати фестиваля «Белая». Там буду играть я и Ария Фреда. Состоится все это благодаря нашему партнеру гипермаркету «Лента». Собственно, рядом с «Лентой» на Бухарестской 69.

Сегодняшний эфир завершаем совершенно абсолютно легендарным треком. Это Арджи и Пол Акинфольд и их новая версия песни Resurrection. Меня зовут DJ Балдин. Огромное спасибо, что вы провели этот час вместе со мной.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати. Огромное спасибо Жене Балдину за колбасный цех, друзья, который был перед нами. После нас будет новое шоу «Час резидента», классный гость Леша Юнион. Ну и, конечно же, кстати, если я про Лешу Юниона заговорил, друзья, напомню, что Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. И все это 3 октября в Санкт-Петербурге на фестивале «Белое» и новой постановке «Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
1: «Рекорд Пати».

0: was no chase. Mafia style, no blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough, respect, no fluff. Mafia style, cold game, all win. No shame, no love.
1: Рекорд Пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда легко и непринужденно можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки также можно, чтобы впредь их долго не искать, они всегда были у вас под рукой или в телефоне, если вы понимаете, о чем я. Ну и, конечно, интернет-поток Пати 24 на 7 тоже добавьте в избранное, потому что это наша радио-вечеринка по сути, продолжение ее, но уже в мобильном приложении Радио Рекорд. Прямо сейчас еще 30 минут. Я предлагаю подвигаться здесь, на радио-вечеринке «Рекорд Пати».
2: «Рекорд Пати».

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего, между прочим, контента. Записи шоу подкастов «Резидент Рекорд Лаба». Другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, вейкаперы, Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с колбасным цехом, русским часом и новое шоу «Час Резидента», которое, кстати, не только в телеграм-канале присутствует, но еще и через несколько минут в следующем часе будет звучать здесь на Рекорде. В гостях у нас Алексей Юмин, как я уже и говорил, друзья. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Алексей Юнион.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, и здесь на рекорде «Час резидента», шоу, куда мы приглашаем наших друзей, одновременно больших российских EDM-артистов, они же, в свою очередь, играют свой часовой сет, ну а я с ними еще между делом беседую. Сегодня мы пригласили в гости питерского продюсера, чьи треки регулярно попадают в сеты мировых диджеев. Он прошел путь от клубного промоутера до основателя своего фестиваля «Театро». Он скоро будет на белой, и да, это Алексей Юнион. Леша, привет! Как в целом настрой? Много ли сегодня своего приготовил?
2: Привет-привет, настрой отличный, очень рад сегодня быть здесь. Конечно, подготовил много своего материала, поэтому сегодня хочется максимально кайфануть от сета и показать то, что сейчас сам слушаю и чем живу. Думаю, будет интересно и мне, и слушателям.
1: Интересно точно будет, да, это шоу «Час резидента», в гостях Алексей Юнион. Леша, рады видеть.

0: радиошоу «Час резидента» на рекорде.
1: Час резидента продолжается, друзья. В гостях у нас Алексей Юнион, идеолог и основатель фестиваля «Театро», человек, который совсем скоро будет выступать на фестивале «Белое». Расскажи поподробнее о своем выступлении, что это вообще будет? Это будет коллаба двух фестов, да?
2: Да, все верно. Это совместная история двух фестивалей «Театро» и «Белое». Для меня это очень интересный формат, что объединяются две разные аудитории, две разные атмосферы, и при этом получается одна большая музыкальная история. Mm-hmm. Думаю, в этом и есть своя главная фишка – сделать что-то необычное и объединить людей через музыку.
1: То есть, погоди, я верно понимаю, что ты представляешь свой танцпол на фестивале «Белое»?
2: Да, все правильно. Я представляю свой танцпол, и для меня это особенно интересно, потому что это возможность не просто сыграть свой сет, а создать определенную атмосферу и собрать вокруг нее людей. Mm-hmm. Хочется, чтобы это было место, куда приходят именно за музыкой, настроением и эмоциями.
1: Да, но эмоции на «Белой» действительно, хоть и добавляй, я обязательно зайду посмотреть, помимо «Мейна», и на твой танцпол, ну, на ваш танцпол, да, с фестивалем «Белое». Ну, а пока давай сделаем час резидента, у тебя еще много музыки вижу, поэтому давай вернемся к твоему сету. Алексей Юнион в гостях, час резидента, погнали дальше.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Рекорд. Час резидента.

0: Это час резидента, друзья. Здесь мы приглашаем в гости больших EDM-артистов, наших друзей Радио Рекорд. И сегодня у нас в гостях Алексей Юнион. Леш, ну давай я тебя отвлеку немного от твоего сета. Скажи мне, пожалуйста, можно ли сегодня оставаться андеграундным артистом? Я имею в виду не делать откровенные поп-треки и при этом быть коммерчески успешным.
1: Я думаю, что сейчас это абсолютно возможно. Наоборот, мне кажется, сегодня у артиста гораздо больше возможностей быть собой и при этом находить свою аудиторию.
2: Так.
1: Конечно, коммерческий успех — это всегда баланс между музыкой, которая тебе нравится, и тем, что интересно слушателю.
2: Да-да-да.
1: Но я не считаю, что обязательно нужно уходить в откровенный поп, чтобы быть успешным. Если ты делаешь качественную музыку, у тебя есть свой стиль, ты понимаешь, для кого ты ее делаешь. Все возможно.
0: Все возможно. Действительно, равно как можно и нужно продолжать час резидента здесь, на рекорде. В гостях Алексей Юнион. Мы ценим сегодня твой сет. Леш, предлагаю продолжить.

0: финале сегодняшнего эпизода «Час резидента» хочу сказать огромное спасибо вам, наши дорогие слушатели, за то, что весь этот час были вместе с нами. В гостях у нас был Алексей Юнион. Леша, тебе спасибо за сегодняшний сет. Скажи, пожалуйста, где мы тебя скоро сможем увидеть за пультом, послушать, кроме сегодняшнего сета? И я имею в виду, в принципе, большие фестивали.
1: Спасибо большое. Впереди еще много интересного, в том числе большие фестивали. Скоро, кстати, буду играть на белой, так что обязательно приходите. А дальше будет еще несколько классных выступлений, о которых совсем-совсем скоро расскажу. Поэтому следите за новостями, афишами, моими социальными сетями. Ну и спасибо всем слушателям Радио Рекорда. Было очень приятно сегодня пообщаться. Спасибо за приглашение и за вашу поддержку. Услышимся совсем скоро. Ну и, конечно, увидимся на танцполе. Всем хорошей музыки и отличного настроения.
0: Да, обязательно еще увидимся, услышимся в начале октября, как минимум, на белой. Кстати, друзья, вы приглашены. Билеты, если что, есть на сайте Рекорда 18+. Ну а я, в свою очередь, напомню, что запись этого эпизода «Час резидента» ловите в нашем паблике в ВК, в Максе и в телеграм-канале «Плейлисты Рекорда». У меня же в телеге «Team Vox» можем сегодняшний эфир обсудить и поделиться вашим личным мнением. Сделать это можно легко под специальным постом. Ну а далее в этой студии красотка Леди Вакс, ее шоу «In Beat We Trust». Меня же, в свою очередь, зовут «Team Vox». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

друзья, напоминаю вам о видео-лайвстриме в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Подключайтесь. Также приглашаю вас присоединиться к моему телеграм-каналу «Lady Wax _Originals». Там у меня уровень общения ближе некуда. Музыка тоже есть, только вас не хватает.

0: Зама-зама, Ди Анвар в ремиксе от Годжа. Того самого самарского драм-н-бейс-героя, резидента NBT-Trust. Плейлист к сегодняшнему эфиру найдете, конечно же, в моем телеграм-канале Larry Wax, Originals. И, естественно, на ресурсах Радио Рекорд. Ну, а сейчас продолжаем. Еще 33 минуты мне тут играть для вас в эфире первого танцевального радио России. Рекорд.
1: Check that.

Ох, дамы и господа, 12:40, ночном Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс играю для вас. И сейчас композиция, которая не вышла официально, но вы можете найти ее бесплатно, скачать и слушать, в общем-то, в любой момент, когда хотите услышать трек под названием «Люби» от Бонжо и меня. В ремиксе неофициально на «Отпетых мошенников». Ну и, как всегда, трек-лист к сегодняшнему эфиру. Сразу после эфира вы найдете на моих листах.

Воу-воу-воу, как ваше настроение? А еще Москва. К вам обращаюсь в первую очередь. Недолго осталось, уже пятницу, 11 сентября. То есть ровно через неделю я играю на мероприятии «Мьют». «Мьют» возвращает чувство и энергию рейва, ломанные ритмы, брейкбит, UK-гараж и тяжелый бас. Также со мной «Рептилоид», Чинарев Павел, Самир Кулиев, Кейсол, Бонжо, 12-13, ну и я, Леди Векс, Москва, 11 сентября. Друзья, я жду вас в столице. Ну и если что не уловили, давайте ищите меня скорее в интернете Леди Векс Оригиналс, мой телеграм-канал, ну и вообще. Давайте, присоединяйтесь, где только можно присоединиться. Ну а я еще играю для вас 10 минут в эфире Рекорд Клаб.

я хочу попрощаться с вами ровно на неделю. А на следующей неделе будет гостевой микс от Павла Чинарева. Кстати, если вы хотите кого-то увидеть или услышать у меня в студии, то давайте, опять же, присоединяйтесь к моим ресурсам, будете брать

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.